Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с

0: любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Кратковременные дожди анонсировали синоптики для Москвы и Подмосковья на сегодня. Судя по прогнозам, основная часть осадков начнется в пятницу после полудня и так до завтрашнего утра. И это скажется на температуре. Если сегодня будет до плюс 22 градусов, то на завтра пообещали от силы плюс 20. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что на 7 утра сейчас две территории есть, где очень сложно с проездом. В обоих случаях это последствия ДТП. Из-за аварии сильно тормозит въезд в город по Ярославскому шоссе и до бордового цвета затор на юге МКАД и на въезде по Симферопольскому.
0: В российской столице 7 часов утра. Пятый день недели. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света. Привет, доброе утро всем. Давайте с финансовой тематики начнем, потому что Центробанк – это один из главных ньюсмейкеров у нас в стране будет, потому что днем озвучат там главную финансовую новость дня. Возьмет паузу ЦБ в снижении ключевой ставки. Вот мнение большинства экспертов. Считают, что выросли просто бюджетные риски, в том числе из-за ситуации на топливном рынке. Поэтому вообще надеяться на заметное снижение ставки, которое определяет, напомню, стоимость денег в нашей экономике, точно не стоит. И мало того, сегодняшнее заседание ЦБ вообще может стать первым за последний год, где ключевую не снизят, даже на символические четверть пункта, как месяц назад. Вообще главный прогноз – дальнейшее, конечно, снижение ключевой ставки в августе, потом осенью – возможно. Но вот этот шаг всего в 0,25% вниз, что было в июне, на самом деле даже может стать предвестником того, что сегодня Центробанк ключевую и еще возьмет и да, в обратную сторону немного повысит. Это второй основной прогноз от финансистов – подождем, что в ЦБ скажут днем. Технология проверки наличия ОСАГО у каждой проезжающей машины под дорожными камерами готова к запуску. Потому что состоялась уже интеграция по обмену данными между национальной страховой информсистемой и базой госавтоинспекции. Сейчас идет закрытое пока что тестирование обмена данными с проверкой тут же информации по транспортному средству, по удостоверению водителя за рулем авто, которое проезжает под видеокамерами с этой новой опцией. Ну и после запуска проверки автогражданки дорожной камерами. Процедура, напомню, будет следующая. Если кто нарушит ПДД и попадет в объектив камер фото-видеофиксации, его автоматически проверят на наличие полиса ОСАГО. Если его нет, то на госуслуги человеку придет штраф. Наказание за поездку без ОСАГО – это один штраф в сутки, но это будет ежедневно, пока автогражданка у водителя не появится. В следующей новости уже появляется чудо-устройство, с помощью которого любой желающий сможет управлять своим смартфоном, планшетом, ноутбуком и далее по списку буквально языком. Потому что в Штатах стартовали официально продажи сенсорной микропанели, которая крепится во рту, к зубам и небу и действительно позволяет управлять цифровыми устройствами, движениями языка. Это чудо-новинка. Вообще по форме, ну, что-то вроде боксерской капы. Может управлять курсором, выполнять клики, взаимодействовать с интерфейсом смартфонов, планшетов, компьютеров действительно без помощи рук за счет движения языка и головы. Вообще, на самом деле, разработка очень важная и полезная, потому что ориентирована в первую очередь на людей с ограниченной подвижностью. И тем не менее, купить такую ноу-хау языковую компьютерную мышь может любой. И если вдруг кто заинтересовался, а продажи еще раз в Штатах уже стартовали, то американские инженеры уточняют, совместима их новинка с компьютерами под управлением macOS, Windows, Linux, с мобильными устройствами на платформах и iOS, и Android, работает на одной зарядке до 7 часов, стоит почти $1500, что чуть больше 100 тысяч в рублях.
0: Вот бы нам, конечно, такую штуку тебе подарить. Вот бы я посмотрел, как ты новости делаешь.
1: И одновременно курсорчиком, да?
0: Да вот просто посмотреть ради этого, Денис.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Летняя пятница, что может быть прекраснее, с чем вас хорошо. И поздравляем. 24 июля на календаре, но если ваша летняя пятница совпала еще и с тем, что вы сейчас на берегу моря находитесь, ну, примите наши лучи зависти, добрые, хорошие. И тем не менее, для всех и каждого, кто работает, кто отдыхает, лучшая и любимая музыка, разумеется, много игр, призов и подарков, ну и, как всегда, тема.
3: Да, безусловно, мы ждем вас всех в наших социальных сетях. Выбирайте ту, где вам будет удобно. Мы сегодня заботимся о себе. Вот такой праздник есть, Международный день заботы о себе. Ну и спрашиваем у вас, что гарантированно делает вам хорошо.

0: Ace of Base, All That She Wants на Радио 7 на Семи Холмах. Но иногда все, что она хочет делать, это, знаете, лежать дома, листать ленту. Ну, впрочем, она может делать это и на работе. Это речь, конечно, про Свету. Именно она сейчас расскажет нам с вами, что мы могли проспать, какие новости уже набрали обороты и что можно отправить друзьям, родным, близким, коллегам, чтобы те улыбнулись или заинтересовались прямо с утра.
1: Начну с истории. Вчера одно из агентств опубликовало топ-20 мемов второго квартала по упоминаемости в сети. Я открыла информацию и ничего не поняла. Но тут, к слову, у меня дома дочь, ей 12 лет, еще у нас гостит племянник, ему 15. Я сказала, идите сюда, рассказывайте. Итак, давайте будем разбираться вместе. На первом месте по упоминаемости, ну вот такое понятие, как воздухан. Ты знаешь, что это такое?
0: Конечно, да, воздухан.
1: Кто это?
0: Это Дональд Трамп.
1: Ну, практически, да. В общем, это мем о человеке, который много говорит, но ничего
0: совершенно
1: не
0: верно.
1: Делает.
0: Да, да,
1: его подхватили, да, и школьные сообщества, и соцсети, и даже и персонажи. И, в общем, знаете, это вот действительно самое популярное слово сейчас в сети. Дальше идем. Черемша. Вот с этим пришлось поразбираться. Один из самых заметных мемов квартала и часть большого, на самом деле, советского абсурдного поля. Вот все, что зумеры сейчас не понимают в современном мире, но при этом почему-то ностальгируют по СССР, они называют черемшой. Представляешь?
0: Они еще узнают скоро, что есть такой город Торжок.
1: А, да. Их очень удивит.
0: Хотя, подожди, в Торжке тоже есть зумеры.
1: Обязательно, да. Да, да, да. Так, дальше идем на третьем месте. Бурмалда.
0: Что-то знакомое.
1: Вот тут я, честное слово, скажу вот прям по-зумерски, закопалась. Я пыталась выяснить, ну, какое-то вот такое истинное правильное значение не разобралась, потому что слово с несколькими жизнями и несколькими режимами употребления. Но вот слово, которое мне понравилось, и понятие, которое понравилось, это «котость». Термин, у них даже языки, представляешь, у зумеров свой есть, называется «муринский язык». Угу. В общем, искусственный такой детский сленг, суффикс «ость» они добавляют к любому слову, и получается «мамность», «дедность», ну и так далее, и так далее.
0: Ой,
1: и, в общем,
0: стой, вот смотрите, как это будет круто звучать. «Радиость».
1: О,
0: это как радио
1: почти
0: как и радость.
1: Радость, да, хорошо. Есть такое выражение «да ты шуешь». Ничего неприличного в нем нет. На самом деле фраза родилась из ошибки нейросети, некорректно воспроизведшее слово «шутишь» при генерации искусственного, да, вот это самое. И все это, по-моему, даже из Барбоскиных пошло. Ну, в общем, разлетелось по вот этим всяким сообществам детским и подростковым и активно употребляется. Конечно, что там еще было? Было пухосос, но это мы уже знаем. Знаем эти, да, мы картинки смотрели. Гора Эверест на фоне меня часто употребляют зумер, но это из трека «Инстасамки». Насколько я разобралась, «Седая ночь» в исполнении Канье Веста. Конечно, да, вот тоже было очень-очень активно. Плаксик. В общем, это было видео про морскую свинку с огромными глазами, которое быстро, ну, разошлось по нескольким платформам, стало мемом. Там в чем суть? Очень милая свинка с огромными глазами, с огромными, да, из которой льются слезы. И людей, которые, ну, начинают капризничать в сети, теперь называют плаксиками. И еще есть бердыщ. Ты видел, нет?
0: Нет.
1: Не попадалось?
0: Нет.
1: В общем, рыба с головой собаки. Это вот когда что-то несовместимое совмещают. В общем, зумеры все это называют бердыщем и активно везде постят.
0: Главное завтра с утра, чтобы вы себя так не чувствовали. Рыба с головой собаки. Вот чтобы завтра все было в порядке. Утро субботы, после бурного вечера пятница. Шучу, конечно, мы здесь все приличные люди, кроме меня. Поэтому радиости больше, слушаем отличную музыку.

0: И через пару минут, друзья, у нас для вас астропрогноз на день сегодняшний.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Барри Уайт на радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов почти 20 минут. Время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, финал рабочей недели принесет вам отмену сложной встречи. Овны, львы и стрельцы, этот внезапный сбой в расписании позволит вам уйти на выходные раньше положенного.
0: Знаки земли, вы сегодня услышите нечто неожиданное о человеке, который был не очень вам приятен. Тельцы, девы и козероги, это событие кардинально изменит ваше мнение о данной персоне. Надеемся в лучшую сторону.
2: Знаки воздуха, сегодня давний, сложный вопрос, связанный с логистикой, сдвинется с мертвой точки, наконец. Близнецы, весы и водолеи, не торопитесь и помните, что даже маленький шаг приближает вас к цели.
0: Знаки воды. Будьте аккуратнее при работе с важными переписками и общими чатами. Невнимательность раков, скорпионов и рыб может спровоцировать утечку конфиденциальной информации.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
1: Радио 7.
5: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

TTO и Come Alone на Радио 7 на Семи Холмах. Отлично начали утро, дальше больше, только лучшая и любимая музыка. И очень скоро с нами Брайан Адамс. Также один из главных хитов Майкла Джексона. Угадайте, какой? Этот, этот или вот этот?

0: 7 часов 28 минут в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Движение транспорта в районе Лужников закроют в эти выходные из-за концерта. В частности, сообщается, в оба дня с 8 вечера и до ночи движение не будет на улицах Савельева, Доватора, Десятилетия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремовой и Трубецкой. Кроме того, в выходные с 8 утра перекроют съезд с Хамовнического вала на улицу Доватора. В связи с изменениями водители рекомендовали заранее планировать маршрут. И также из-за концерта в Лужниках выходные «Ласточки» на МЦК будут ходить с минимальным интервалом до 10:30 вечера, хотя обычно в субботу-воскресенье такой график у них, максимум до 6 вечера. Расписание некоторых электричек Казанского и Ярославского направлений, в том числе третьего диаметра, меняют с этого дня и по 28 число. Корректировки связаны с работами на станциях Люберцы-1, Буженинова и Подлипки-Дачные. На станции Люберцы-1 паузы в движении электричек будут по 26 июля с полуночи до 7 утра. На станции Буженинова с 10 вечера 27 до 8 утра 28 июля. Ну и на станции Подлипки-Дачные изменения в расписании электричек ведут ночью 27 июля. В МЖД попросили пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов на Казанском направлении, на Ярославском и на МЦД-3. Эпидемиологи сократили число

0: разрешенных для купания зон в Москве. Теперь их всего 5. Столичному управлению Роспотребнадзора напомнили, что в начале купального сезона работали 9 таких территорий. Тем не менее, сейчас открыты только озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный Бор 2, Серебряный Бор 3 и Пионерский пруд. В Роспотребнадзоре пояснили, что в Большом городском пруду, в Школьном озере, на пляжах Динамо и Тропарева качество воды гигиеническим нормам не соответствует. Но эпидемиологи ведут мониторинг зон с купанием, так что не исключено, что к началу августа купаться в закрытых зонах вновь могут разрешить. Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию на дорогах на эту минуту. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 2 территории есть, где очень сложно с проездом. Это Северо-Восток и Юг. В обоих случаях там последствия ДТП. Из-за аварии сильно тормозит сейчас въезд в город по Ярославскому шоссе, и там же Московская кольцевая по внешней стороне. И также сразу из-за нескольких ДТП. До бордового цвета затор на эту минуту на юге МКАД по стороне внутренней, на въезде по Симферопольскому шоссе и еще на Липецкой улице в сторону центра. На этом все. Всем удачи.
1: Радио 7.

0: Майкл Джексон и его Билли Джин на Радио 7 на Семи Холмах. Кого-то, кстати, успокаивает ритмичная музыка, и вот, может, наоборот, кому-то надо выплеснуть эмоции и пробежаться вот именно под такой трек. В общем, мы спрашиваем, что гарантированно вам делает хорошо. Рассказывайте.
1: И таким образом мы отмечаем Международный день заботы о себе. Если, ну, не привыкли о себе заботиться, сегодня обязательно надо. Вспомните, пожалуйста, что действительно, вот, ну, как бы для вас называется забота о себе. Сегодня обязательно сделайте. На работу не ходите, например. Можно же?
0: Благословила.
1: Пожалуйста. Если что, все на меня. Все на меня.
0: А человек бы сидит, начали говорить, какая Молодцова, какое Радио 7. Вот такой Радио 7. Начальнику тоже своему радиохаб поставьте, чтобы он мог нас слушать. Если он вдруг не знает, любой магазин мобильных приложений, друзья, на всякий случай напомним, появился новый прям отличный способ слушать нас всегда и везде. Заходите, скачиваете приложение Radio Hub. Вот прям по-русски написали в поисковике. Скачали, установили и слушайте всегда, везде, буквально одним нажатием кнопки Play. Все сработает.
1: Так, ну и, конечно, ваш комментарий. Татьяна пишет, гарантированно делает хорошо, ну как бы мне, когда после поставленной цели я наслаждаюсь моментом ее достижения. А цели очень значимые в жизни. Вот так-то.
0: А вы написали, мы бы тоже, знаете, что-то попробовали из вашего. Вдруг бы нам подошло.
1: Угу, да.
0: Мария, экстраверт по принуждению. Хорошее словосочетание. Работаю с людьми, шью одежду, поэтому качественное общение с клиентами – необходимость в моем деле. Но по природе я интроверт, которых мало. Поэтому сделать себе хорошо и полностью восстановить ресурсы я позволяю себе в выходной следующим образом. Просто не выхожу из дома и вообще ни с кем не взаимодействую. Вообще. Однажды по болезни сидела дома 10 дней. Это было самое замечательное время. Это, наверное, Мария единственный человек в мире, который порадовался, вернее, огорчился, что закончилась самоизоляция во время эпидемии ковида.
1: Да, да, да, 100% понимания. Так, Алексей пишет, когда-то с друзьями ходили на брейк-данс. Нам это очень нравилось. Особенно нравилось, когда начинал получаться какой-то сложный элемент. В общем, мы носились по залу, кричали. И я перенес занятие на понедельник и сделал понедельник очень приятным днем.
0: Ничего
1: такой лайфхак.
0: Себе.
1: И ничего все, и ты себе рад понедельнику, и ты ждешь его. Слушай, классно, классно, да.
0: Еще, друзья, обязательно проголосуйте, там есть такой опрос, вот вам понравится. Потому что многие пишут, почему нельзя все три пункта выбрать. Ну, давайте что-то одно возьмем. Там есть активное, не очень активное, и прям вообще такое отдыхательно-отдыхательное. Алексей написал, что его успокаивают игры по типу цивилизации или Фортнайта. Ну, Фортнайт сомнительно, а цивилизация, да, можно сидеть там, развиваться хотя бы в игре. Музыку очень любит и порой включает либо какое-то спокойное кино, либо мультфильмы.
1: Ух ты.
0: В этом тоже есть смысл, кстати.
1: Дмитрий пишет, что шезлонг на жаре у воды в наушниках, плюс здоровый сон, счастливое лицо моей зайки. Как хорошо звучит.
0: Она рядом просто.
1: Думаешь?
0: 197% свет. Друзья, ждем ваши комментарии. Их сегодня будет точно больше 197. Это случайная цифра, на всякий случай. Я ничего не имел в виду. Оставляйте их в наших соцсетях. Автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» вручим очень приятный подарок.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Брайан Адамс и его «Do I Have to Say the Words» на радио 7 на 7 холмах. В столице 7 часов 46 минут. Друзья, самое время путешествовать во времени и в интернете. Перенесемся в 24 июля 2016 года и посмотрим, о чем писали в сети самые заметные события, может быть, что-то забавное, да в том числе забавное и серьезное одновременно. Вот, например, в Бразилии начиналась Олимпиада. Ага. И, как всегда, была эстафета Олимпийского огня. И почему-то, вот почему-то, бразильцы, которые принимали мундиаль до этого, да, то есть у них же был чемпионат мира в Бразилии, они полностью взбунтовались против эстафеты Олимпийского огня. Сначала в одном из городов мужчина прокрался и начал из огнетушителя поливать. В другом городе, то есть, бежали люди, передавали из факела в факел, вы понимаете, да?
1: Из руки в руку.
0: Да, это потрясающее действие. Кстати, я был на белгородской эстафете, это было очень красиво. Ну, не я сам бежал, смотрел. Так вот, передавали факелы, выбежал из толпы мужчина, снес факелоносца, схватил факел, начал его задувать и убегать с ним. Почему они взбунтовались против огня? Так, в общем, никто и не разобрался. Олимпиада длилась до 21 августа, и кто теперь вспомнит, кто там что выиграл? Никто. Ну, вот эти...
1: Но история осталась,
0: да. Вот эти истории, как бразильцы были против Олимпийского огня, это прямо вот, ну, что-то удивительное. Казалось бы, говорю, почему? Но перенесемся из Бразилии в Швецию. Там жители маленького городка очень просили свои власти побороться с комарами. Вот просто просили. Те проигнорировали. Так. В итоге комаров в городе развелось столько, что шведы сделали что, Света?
1: Переехали?
0: Нет, устроили чемпионат по убиванию комаров.
1: Да ладно?
0: Победителю доставался главный приз. 75 тысяч рублей в пересчете на наши деньги, чтобы я прямо прикинул, сколько это стоило тогда и сейчас. В общем, 75 тысяч рублей тому, кто убьет больше всего комаров. Ловили на живца, то есть на себя, и чемпион...
1: Ай! Неприятно!
0: Чемпион набил 135 комаров.
1: Да, вот, видите, интересно. Конкурсы какие интересные, да?
0: Да, почему это интересно? Потому что это было в выходной день. 24 июля это был, собственно, выходной. Ну, у нас сегодня пятница, тоже нормальное время, правда? И опять же, что сегодня произойдет, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы, как всегда, еще не знаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Эмма Бантон и ее Maybe на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, Maybe, вы хотите выиграть ту самую корзину для пикника от Радио 7? Разумеется, все хотят. Друзья, игр осталось немного. Весь июль мы играем в нашу новую игру «Музыка лета». Так вот, очередная корзина ждет именно вас. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте заявку и отправляйте ее нам. Седьмым или седьмой приславшим сыграем непременно уже через 15-20 минут. Radio7.ru, ждем. До конца этого часа дождемся. Наша танцевальная коллекция в Москве 7.51. С добрым утром!
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: Вижу цель, не вижу препятствий.
14: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите

0: выплате 5000 рублей. А еще для пенсионеров ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Кратковременные дожди анонсировали синоптики для Москвы и Подмосковья на сегодня. Судя по прогнозам, основная часть осадков начнется в пятницу после полудня и так до завтрашнего утра. И это скажется на температуре. Если сегодня будет до плюс 22 градусов, то на завтра пообещали от силы плюс 20.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Денис Лизин с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
4: Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте с автотематики начнем. Есть очень важные новости. Из правительства власти объявили, обсуждается продление запрета на экспорт бензина на полгода для всех еще в принципе и ограничение на экспорт дизеля из России для непроизводителей тоже на 6 месяцев вперед. Эти запреты, вообще, напомню, вводили и вводят еще для увеличения запасов топлива в стране и для предотвращения, в том числе, ажиотажного спроса, что сейчас летом особенно важно на фоне атак БПЛА на НПЗ, нефтебазы, заправки. И хорошая новость, отмечают автоэксперты, в том заключается, что продление ограничений по топливу обсуждают власти на фоне постепенной стабилизации топливного рынка. То есть в правительстве, в частности, тоже уже сообщили, что начинают убирать лимиты по выдаче автотоплива водителям. Речь в том числе про отмену ограничений продавать до 50 литров бензина в одни руки. Законопроект, который разрешит благоустройство лесных тропинок под пешеходные, велосипедные, беговые маршруты и так далее, начнет действовать по стране со следующей весны, и тогда на практике в городских, в том числе лесных зонах, по всей стране можно будет обустраивать современные дорожки по уже существующим тропинкам. Это важный нюанс, чтобы не было нигде ради этого вырубки леса. И на месте народных лесных троп появятся велосипедные, велопешеходные, пешеходные, беговые дорожки, экотропы, также лыжные и роллерные трассы. Причем, мало того, по закону еще и разрешат властям в регионах устанавливать на таких лесных участках в черте города, в том числе, элементы благоустройства, то есть беседки, навесы, лавочки, туалеты, фонари, урны. В итоге, объявлено, люди получат удобные и безопасные круглогодичные маршруты в городских, в том числе лесах, для прогулок и для спорта. Вот позитивный эффект от прогулок и спорта, он, естественно, известен всем, тут не надо быть капитаном очевидность. А что с телевизором? А то, что не зря его все-таки в народе прозвали «зомбоящик», потому что частый просмотр телевизора ведет к уменьшению мозга. Вот к такому выводу пришли ученые в США. И, к слову, вели они свое исследование 20 лет подряд. Изучив данные более 1500 человек, средний возраст которых, что важно, составлял лет 50. То есть это люди были с солидным опытом телепросмотра. И через 20 лет такого опыта этим добровольцам-участникам исследования сделали просто МРТ головного мозга. Посмотрим. Будем в курсе. У тех, кто смотрел телевизор очень часто, объем областей мозга, связанных с памятью, оказался меньше, чем у людей, которые телевизор почти не смотрели или делали это редко. Кроме того, у любителей телевидения уменьшились лобные и затылочные доли, а они отвечают в том числе за планирование решений и их принятие, за обработку зрительной информации. Ну и третий момент. У тех, кто залипает перед телеком, обнаружили больше повреждений белого вещества мозга. А это ведет к снижению когнитивных способностей и вообще к деменции. Так, слово, в прослушивании музыки, в том числе по радио, негатива для мозга не нашли.
3: Вот здесь восклицательный знак в конце. И, кстати, друзья, знаете ли вы, что Григорий Перельман перед тем, как доказать теорему Пуанкаре, 7 лет смотрел ТикТок неотрывно.
5: Серьезно? Ты сейчас не шутишь?
3: Конечно, да.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
5: 7. Почему я тебе всегда верю? Ну почему? Я год
3: тебя
5: знаю.
3: Потому что ты хороший человек, а я плохой,
5: ведусь.
3: Свет. Ну это же нормально.
5: Зачем ты вообще? Как замужем никогда не была.
3: Вздрогнули.
5: Ладно.
3: Взялись за фейдеры. Это такие штуки на пульте, друзья. Все хорошо. Здравствуйте, с добрым утром.
5: С добрым.
3: Сегодня 24 июля, сегодня пятница. Можем себе позволить немного расслабиться, кроме игры «Музыка лета». Здесь чуть-чуть напряжемся, и кто-то из вас заберет ту самую нашу уже легендарную корзину для пикника. Также много прекрасной музыки, ну и, разумеется, тема этого утра.
5: Да, сегодня мы с вами отвечаем Международный день заботы о себе. И если вы слушаете Радио 7, вы уже о себе заботитесь, потому что музыка хорошо влияет на наше настроение. Так, ну а в целом мы спрашиваем, что гарантированно, вот как вы о себе заботитесь, да, что гарантированно делает вам хорошо?

0: Tears for Fears на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 8.07. Друзья, очередные комментарии из соцсетей сейчас.
1: Там еще картинка у нас появилась тут час назад практически, да, я рассказывала о том, что выкатили список мемов самых популярных в сети, и, конечно, зумеры там и альфа со списком справляются легко, а вот нам, нашему поколению, довольно сложно. Но девушка нашла список тех самых слов, друзья, которые мы с вами употребляли, когда нам было там, я не знаю, 15, 16, 17, ну, например, децл, как обозначение чего-то, ну, маленького, когда немножечко. Вот я думаю, если нашим детям это показать, поймут они что-нибудь из нашего сленга или нет? Что-то
0: осталось
1: или нет? Ты
0: сейчас гордо говоришь или так просто?
1: Не знаю, я просто говорю. Но картинка классная. Заходите, посмотрите. Может быть, какие-то воспоминания будут.
0: Но мы когда-нибудь такую тему тоже вспомним, да? Сленг, например, 70-х, 80-х. Помнишь, что такое форца?
1: Форца? Угу. Ну, я помню слово «форцовать».
0: Что это такое?
1: Ну, форцовать — это, ну, по-моему, торговать на рынке.
0: Хорошо. Хайер.
1: Хайер, волосы. Ну,
0: молодец.
1: Когда длинный, да, такой, ну, или прическа какая-нибудь. Ну-ка.
0: Ладно, все, едем дальше.
1: Отошли.
0: Света экзамен на возраст выдержала. Возвращаемся, друзья, к тем вещам, которые вас расслабляют. Так вот, Арина, смотрите, какая странная история. Она идет, чтобы расслабиться, на интенсивную кардиотренировку. Ну, что-то вроде степ-аэробики. Затем у нее сауна, затем скраб, а домой пишет, как на крыльях, и сон прекрасный, кожа дышит.
1: О, хорошо звучит, как все хорошо.
0: Чтобы это провернуть, надо сначала встать и до зала добраться. Но Арина звучит монументально.
1: Добрейшего утра, Света, Дима и все-все-все. Когда нам хорошо, да, мы стараемся эти моменты запечатлеть. Я открыла сейчас галерею в телефоне. 90% фото и видео.

0: Конечно.
1: Ну, а летите вы в отпуск, например. Вот у меня в читалке сколько книг, а тут одна или две, или три, ну, чтобы не перегружаться.
0: Ну, я 5 с собой беру обычно.
1: Серьезно?
0: Чтобы не страдать, да. Это, ну, как бы, безусловно, очень тяжело в рамках, ну, как багажа.
1: Угу,
0: но...
1: Я про это и говорю, да.
0: Ну, никуда не деться, уже все, ну, привычка.
1: Ну, телефон бери тогда проводной с собой еще.
0: Ну, не, это не хочу. Так, хорошо приготовленные... Слушайте, ну, вот как написал, так написал. Я цитирую. Хорошо приготовленные животные на мангале под напиток тоже делают вечер очень и очень хорошим. Андрей.
1: Вы правы абсолютно, Андрей. А, именно животные. Я хотел сказать, млекопитающие. А может, он рыбу готовил. Ладно, что вас расслабляет? Вы расскажите, потому что, ну, время летит, ты понимаете. Итоги мы будем подводить уже очень-очень скоро. Но гораздо раньше мы сыграем в нашу новую игру «Музыка лета», и кто-то из вас заберет ту самую корзину для пикника. Radio7.ru. Заявки оставляйте здесь.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Шакира на радио 7 на Семи холмах. 8 часов 14 минут в столице. Едем дальше. Ну и по пути музыка лета.
1: Музыка лета на радио 7.
2: Вот игра наша однозначно может сделать вам хорошо. Ну, во-первых, мы подобрали огромное количество песен, которые соответствуют, ну, такому летнему настроению, летнему вайбу. Пусть я так скажу, почему нет. Ну и, конечно, мы приготовили прекрасный подарок для тех, кто рискует, играет и выигрывает у нас на кону. Прекрасная такая красивая, очень-очень функциональная корзина для пикника.
0: Ну а рискует в кавычках у нас Ирина из города Торжок. Здравствуйте, с добрым утром.
3: Здравствуйте, доброе.

0: утро.
1: Вы что, растерялись? Прям слышно, вы как-то напряглись. Ирина, спокойно. Расслабьтесь. Что делает вам хорошо, Ирина?
0: Ой, я, наверное, такого возраста сейчас достигла, что меня радует все. Природа, погода.
1: Торжок, в принципе.
0: Дети. Все радует.
1: Ну, отлично. Сейчас вас порадует корзина. Будем надеяться. И наш очередной летний хит. И сегодня это «Summer in the City» Джо Кокера. И причем Джо Кокер эту песню нашел в дискографии канадско-американской рок-группы «The Lovin' Spoonful». То есть, представляете, это кавер. Я сегодня только об этом узнал. Я думаю, вы тоже. Это песня о лете в большом городе. Жара, духота, но и ночная прохлада, когда можно расслабиться и вдохнуть полной грудью. Кстати, оригинал звучал вот так. Ну,
2: хорошо, нет, слушай, хорошо,
1: близко,
2: хорошо.
1: Но Джо Кокер дал именно то настроение, да, после которого мы все эту песню полюбили. И стала она замечательным украшением жаркого лета 1994 года. И скажите же нам, дорогая Ирина, что еще интересного происходило в 1994 году? Дадим вам три варианта ответа.
2: Итак, только один будет верный. Выбирайте. Возможно, в 1994 году начал свое вещание телеканал MTV Russia. А возможно, в 1994 году вышел легендарный фильм «Форест Гамп». Ну или, может быть, орбитальная станция мира была затоплена в Тихом океане. Тоже может быть, да, в 94-м году.
1: Что вам нравится из этого?
2: Да нравится-то может что угодно. Главное, чтобы это было правдой.
0: Мне нравится первый вариант про MTV Russia почему-то.
1: Вы остановитесь на нем или будете еще рассуждать? Вот хотя ключевое слово в сегодняшнем дне.
2: Это маленькая подсказка была только что. Дима вообще никогда не подсказывает. Вы смотрите, как он проникся. Мы просто любим ваш город.
1: Не каждый день тебе звонят из Торжка. Да. Или ты звонишь в Торжок, опять же. Ну, Ирин.
2: Подумайте так. Еще разок.
1: Давайте. Но MTV больше... Russia, Forest Gump или утопили станцию «Мир». В 94-м году что произошло?
0: Forest Gump.
1: Давайте окончательно все-таки. «Мир», Forest Gump, MTV. Что выбираете?
0: Хорошо, тогда «Мир». Затопили станцию «Мир».
1: Это ваш окончательный ответ?
0: Ну да.
1: Это неправильный ответ, потому что в 1994 году вышел фильм «Форест Гамп». Ирина, но вы, ну уже, вот. Вы уже сказали...
0: Очень жаль.
1: Нет, ни в коем случае. Вы уже сказали, что вас в таком возрасте радует все. Пусть вас порадует тот факт, что вы хотя бы сыграли, что ваша заявка прилетела 7-й. Вам... Вы знаете, сколько заявок приходит на игру? Даже я не буду говорить, их очень много.
2: Я добавлю,
1: десятки,
2: я
1: сотни,
2: скажу.
1: Да.
2: Смотрите, у вас в любом случае остается шанс на следующей неделе, потому что еще целую неделю этого жаркого, прекрасного июля мы играем.
1: Да?
2: Договорились?
0: Все, спасибо, да, договорились.
1: Спасибо вам. Вот, все, засмеялись, все.
2: Зато город у вас
1: дело
2: хороший.
1: Дело свое сделали. Торжок, вам огромный
2: обожаем.
1: Привет. Друзья, в понедельник игра «Музыка лета» вернется. Вас ждет корзина для пикника.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

0: Джо Кокер и то самое лето в городе. Оно действительно продолжается. У нас еще практически неделя июля и весь август впереди, так что все отлично. Ну а впереди на Радио 7 Нина и рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист. Ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня. Сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
5: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь Тихий двор и Зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
6: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик АОС «Зет Аван Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-335-0-263.
9: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
10: Рынок стройматериалов. Каширский двор 3. На МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
11: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж.
12: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
11: Левшинский, 19.
1: Радио 7.
13: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Нина, The Reason Is You на Радио 7 на Семи Холмах. Какая музыка ждет нас далее? До конца этого часа обязательно. Адель. Непременно, Roxette.

0: Ну и точно, Гаррет Гейтс через пару минут. ...8.29 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Интервал движения электричек на третьем диаметре увеличат до 30-40 минут в эти выходные, потому что проведут работы по модернизации инфраструктуры ленинградского направления, и там интервал движения как раз будут до 40 минут. Часть поездов поедут вообще мимо станции Моссельмаш, Лихобор и Останкино. Некоторые электрички из Зеленограда, Крюково поедут только от и до станции Грачевская. На Казанском направлении в ночь на субботу и на воскресенье интервалы движения будут до получаса, днем до 20 минут, и у некоторых электричек изменится набор остановок. Новую систему автоматической фиксации нарушений запустили на привокзальных площадях в аэропорту Шереметьево. Внимание водителей! Она заработала в зонах вылет и прилет терминалов Б, С и Д. Система эта в онлайн-режиме устанавливает такие нарушения, как проезд без оплаты сразу за впереди идущим авто и третий въезд в течение 2 часов, то есть превышение лимита бесплатных и льготных заездов за короткий период. Плюс новая видеосистема онлайн еще передает в полицию информацию о транспорте, который покидает парковку в аэропорту Шереметьево с нарушениями. В проекте «Активный гражданин» стартовало очень важное летнее голосование по лучшим открытым бассейнам. В списке на выбор зоны для купания в парках Сокольники, 50-летие октября, Серебряный Бор, Измайловский, на Царской набережной в Коломенском, в Лужниках, в акватории ЗИЛ, также бассейны на фестивальных площадках «Московские сезоны». Это в Теплом Стане, Вишняках, Коптево, Гальяново, Некрасовке и других районах. Можно голосовать, потому что итоги голосования потом позволят мэрии учесть предпочтения горожан при планировании работы открытых летних бассейнов в следующем сезоне. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, аварии остаются сейчас на 8.30 утра причинами самых долгих заторов, что есть. В том числе это Ярославское направление от Королева до МКАД, а потом еще от МКАД и до Ростокина. Это сама Московская кольцевая на юге и на северо-востоке. Это скоростной диаметр на юго-востоке в сторону Люблинской. И это участок третьего кольца в районе Дубровки.
3: Автоспот! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто!
2: Радио 7.

0: Ну, конечно, один из главных мировых саундтреков на Радио 7 от группы Roxette. Друзья, ну а в наших соцсетях мы продолжаем принимать ваши комментарии по теме. Рассказывайте, что в этом мире гарантированно делает вам хорошо. Автору лучшего уже через пару часов вручим очень приятный подарок. Пишите.
1: Да, ну а у нас есть человек, которому гарантированно делает хорошо, когда мы хорошо говорим по-русски. Владимир Пахомов, встречаем.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Сергея из Воронежа. Он спрашивает, откуда появилось выражение «тертый калач»?
3: Хорошее выражение, и так говорят об опытном бывалом человеке, которого трудно обмануть. А выражение это на основе прямого сочетания «тертый калач».
1: Угу.
3: То есть калач, приготовленный из особого калачного теста, которое долго мнут и трут. И вот этот вот образ теста, которое через многое прошло, многое повидало, вот и легло в основу выражения. То есть получается, что тертый калач – это человек, который многое испытал, стал опытным, понатерся, как тоже говорят в народе. Вот такой человек.
1: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: день Че. Да, это Адриана Челентана на радио 7 на Семи Холмах в эту пятницу, 24 июля. Ну, а какие еще события произошли в этот день в разные года и кого с чем нужно поздравить, это точно знает Света.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
2: 7. И вы знаете, когда смотрела на этот огромный список тех звезд, которые сегодня родились, захотелось вот прям отдельно поставить двух актрис, которых вот на самом деле супер красивыми не назовешь. Они обе, как мы с тобой обычно говорим,
0: интересные.
2: Но обе очень талантливые и обе действительно знаменитые. Давайте по порядку. Итак, сегодня свой день рождения отмечает американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии «Золотой глобус» Эмми. Зовут ее Элизабет Мосс. И если вам кажется, что нет, не знаю, ну смотрите, в чем, где, когда снималась. Наиболее известная по ролям в сериале «Западное крыло», в сериале «Безумцы» она также снималась, «Вершина озера» тоже сериал. Но с 2017 года Мосс исполняет главную роль в сериале «Рассказ служанки» и становится, ну, просто узнаваемой по всему миру. Все смотрели. Ты смотрел, Дим, нет?
0: Нет, вообще не смотрел.
2: Сериал, конечно, такой тяжелый, но поднимает очень глубокие, очень философские темы. И на самом деле, мне кажется, его должен посмотреть каждый. Ну, такой вот прям вот честно.
0: Ну, раз приказываешь, придется в отпуске смотреть сериал.
2: Ну, ладно. Так, ну и за своей работы на телевидении Мосс была названа королевой современного телевидения. Вот такие вот регалии.
0: Хорошо.
2: Так, еще одна девушка. Зовут ее Анна Пекуин. Это уже новозеландская актриса театра, кино, телевидения. А, что про нее можно вспомнить, сказать? И «Золотой глобус» у нее тоже имеется. Она лауреат премии «Оскар». А, что еще? Так, смотрю просто на список. Ну, давайте, чтобы вы сразу поняли, о ком речь, потому что здесь тоже будет упомянут сериал, но такой уже больше развлекательный. Лауреат премии «Золотой глобус» за главную роль в драматическом? Почему его назвали драматическим? Он фантастический. В драматическом телесериале «Настоящая кровь», «True Blood». Какой там Скарсгард? Честное слово. Я, конечно, больше не на нее смотрела, а на него. Но вот если какие-то личные оценки давать, наверное, это был один из тех сериалов, когда ты садишься смотреть одну серию, а потом рассвет, а ты уже в конце первого сезона ничего с собой не можешь поделать. Ну, в общем, у Анны тоже сегодня день рождения. Двух этих прекрасных актрис мы поздравляем. И если вдруг у вас, ну, не сформировались планы на выходные, либо «Рассказ служанки», либо «True Blood», но «Настоящую кровь» посмотрите, я думаю, что вам понравится.
0: Видите, у вас-то выбор есть, а мне приказало посмотреть и то, и другое, сделать выводы и отчитаться, пересказать сериал потом.
2: Конечно.
0: Хорошо. Я просто скажу тебе «хорошо». Друзья, если у кого-то из вас сегодня день рождения, мы, разумеется, присоединяемся ко всем лучшим словам и вас поздравляем.

0: Adele, Set Fire to the Rain на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну а мы вас приглашаем сыграть буквально через 15-20 минут. Вас ожидает поисковая строка. Ну а в качестве приза потрясающее издание той самой гомеровской Одиссеи. Одиссею Нолана смотрим, Одиссею Гомера читаем. Итак, заявки на игру «Поисковая строка» оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 8.52 в Москве. С добрым утром!
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Кратковременные дожди анонсировали синоптики для Москвы и Подмосковья на сегодня. Судя по прогнозам, основная часть осадков начнется в пятницу после полудня и так до завтрашнего утра. И это скажется на температуре. Если сегодня будет до плюс 22 градусов, то на завтра пообещали от силы плюс 20.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. А это кто? А это Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
2: Да, а это что? А это новости. Действительно, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем.

0: Давайте финансовую тематику поднимем вот через такое сообщение. Сбербанк уточняет информацию для своих клиентов насчет приостановки обслуживания валютных карт Visa. Эта новость как вышла накануне вечером, и тут же пошли слухи, что Сбер скоро заблокирует все визовские банковские карточки валютные, что есть на руках у клиентов. Поэтому пошло уточнение. Оно следующее. Крупнейший банк в стране будет прекращать с сентября обслуживать только неактивные валютные карты Visa, то есть которыми клиенты долго не пользовались, и перестанут еще работать мультивалютные карты, функционал которых больше не поддерживается. По действующим, уточняют в Сбере, мультивалютным и валютным счетам граждан и компаний никаких изменений с осени не будет. Все как есть, так и работает. Visa и MasterCard, в свою очередь, напомню, прекратили ведь сотрудничество с нами еще весной 2022 года, и карты этих систем, выпущенные в России, будут постепенно из обращения выводить. Судя по всему, Сбер осенью первым начнет действовать в этом направлении. В Саратовской области введут запрет на продажу вейпов. Поздравляем эту область. Законопроект на эту тему уже там приняли региональные законодатели. И причем запрет по срокам растянется сразу на 5 лет. С марта следующего года и до марта 2032. Главная, собственно, причина, ну, именно та, которую много последних лет озвучивают в Минздраве. Вейпы опасны для здоровья пользователей и особенно подростков. До Саратовской области, к слову, такой же запрет уже утвердили в Пермском крае. На самом деле, судя по всему, это только начало. В перспективе регион за регионом вейпы в России как товар могут запретить вообще все. Потому что, напомню, Госдума уже приняла закон о праве всех российских территорий запрещать у себя розничную вейповую продажу. Это все начнет действовать как раз с весны. Когда начнет действовать право на производство двух новинок, о которых пойдет речь в следующей новости, это будет явно всероссийский хит, потому что народ решил покреативить после уже набившего оскомину политического термина «дух анкориджа», то есть набора пониманий, достигнутых во время переговоров президентов России и США на Аляске прошлым летом. Наши власти подождали год, чтобы в очередной раз убедиться, Запад говорит, но не делает. Дали понять, что отпускают этот политический дух на волю, и тут же пошел народный креатив. Сначала в базе Роспатента появилась заявка на бренд «Дух Анкориджа», под которым у нас будут выпускать духи, ароматическую воду, одеколоны и прочую парфюмерию. А после этого в России еще направили заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Дух Анкориджа» для производства средств против паразитов. И вот эта заявка, конечно, гражданам понравилась больше под этим названием, потому что планируют у нас выпускать гербициды, инсектициды, бактериальные яды, а также препараты против грибка и насекомых. И вот в этом случае народ подчеркивает в комментариях: «Дух Анкориджа точно послужит на благо страны».
1: Еще обязательно зарегистрируйте парфюм для автомобиля, когда вас сотрудники ГИБДД останавливают. И они же обычно голову башили, да? А чем это у вас тут пахнет? А вы гордо говорите: «Дух Анкориджа».
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром.
3: С добрым.
1: Пятница сегодня, 24 июля, с чем мы вас и поздравляем. Год, на всякий случай, 2026. Еще, на всякий случай, от Рождества Христова. Ну, мало ли, ну, вдруг где-то что-то кто-то заплутал, прям уж совсем невероятно. В этом часе много прекрасной музыки. В этом часе наша игра «Поисковая строка» и продолжение обсуждения темы.
3: Мы с вами сегодня отмечаем Международный день заботы о себе. Самое время о себе позаботиться. Пятница. Опять же, вы, главное, не переусердствуйте, чтобы завтра утром мне было мучительно больно. Но в целом в наших соцсетях мы пытаемся уточнить, что гарантированно делает вам хорошо.

0: Робби Уильямс, его The Road to Mandalay на радио 7 на Семи Холмах. Я точно знаю, кого-то песня это делает счастливым, потому что она какая-то успокаивающая, еще и клип такой, знаете, воздушный, отдыхательный, если есть такое прилагательное. Ну, у вас сегодня много прилагательных, поехали.
1: Выясняем, кто как о себе заботится и кому что гарантированно делает хорошо. Маш пишет: зимой мне становится хорошо, когда получается очень хорошо выспаться. А летом искупаться. Хоть где, бассейн, водоем, неважно. Ну и вне времени, когда потискаешь своих пушистых котиков.
0: Алена то же самое написала. И причем котика прикрепила фотографию ВКонтакте. Пряник, пряник его,
1: да?
0: Зовут. Ну как, лысый.
1: А.
0: Ну кто-то любит, а кто-то нет.
1: Такая, ну. Реакция, ну-ну. Сразу все понятно.
0: Давай еще комментарий.
1: Так, что делает хорошо? Пятница, последний рабочий день перед отпуском, сам отпуск, небольшой пеший поход в одиночестве в горах или в лесу, закат в тишине. О, кстати, сбор грибов, ну и так далее, и так далее. Там можно, видимо, целый список составить.
0: Александр, вообще у него хит-парад, смотрите, вещей, которые делают ему хорошо. Первое, это поработать на даче без советов и помощников, а то, пишет, нашу ругань слышит весь поселок. Сначала, когда дед пытается помочь, а потом, когда мы пытаемся деда отогнать. Это напоминает легендарный мем «Широкую на широкую», когда мужчины шифер кладут. На втором месте хорошо ему делает утренний кофе, любимое радио и шоколад. Ну и на первом месте фотография жены в комплекте, понимаете.
1: А.
0: Александр, чудесное сообщение, заявка на победу.
1: Дмитрий говорит, за полтора часа никто не написал о счастье при осязании денежных купюр. Ну, ему отвечает еще один наш слушатель, говорит, это значит, что Радио 7 слушают люди морально, нравственно и так далее, богатые и возвышенные. Вот как мы с вами.
0: Ой, ну слушайте, можно быть морально возвышенным и с купюрами, действительно. А что здесь такого-то?
1: Мне вот такой вариант нравится больше.
0: Скажи, ну нормально. Как это?
1: Согласна, согласна.
0: Сейчас не будем ту самую поговорку проплакать в Бентли, не будем, просто не будем. Александр прикрепляет фотографии, ну, видимо, домашних произведений или не домашних, но, главное, таких пятничных, понимаете, да, в стекле. Говорит, вот это меня радует вечером после работы периодически.
1: Угу. Так, Аня пишет, доброе утро, когда работаешь с людьми, гарантированно хорошо ехать домой после рабочего дня и большими буквами молчать.
0: О!
1: Да!
0: Вы знаете, опять же спрашивают, ну и говорят, о, ты на радио работаешь, а что ты сидишь молчишь? Они же не знают, как мы любим и ценим тишину в определенном
1: моменте. Да,
0: когда просто посидеть, помолчать, это действительно здорово, да, особенно когда вы работаете с людьми. Ну что, люди, поработаем далее. Поисковая строка на Радио 7 через пару минут, сыграй. Ну и по-прежнему ждем ваши комментарии. Отправляйте их в наши соцсети без ограничений. Ну и без ограничений слушайте Радио 7, где бы вы ни находились. Есть наше новое приложение, называется оно Радио Хаб. Прям вот по-русски пишите в любом магазине мобильных приложений. Затем устанавливаете его в свой смартфон. И там действительно проще простого. Кликнули на иконочку, все, приложение тут же запускается. И вы слушаете Радио 7, где бы вы ни были. Очень удобно, проверяйте.

0: Джамирокваи и его Virtual Insanity на радио 7 на Семи Холмах. 9.13, точное столичное. Друзья, играем!
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Я вот сейчас пришла к выводу, что мне гарантированно делает хорошо, когда мы с такими людьми играем. Смотрите, заявка Дарьи оказалась 7-й. Мы перезвонили и, конечно, уже минутку за эфиром поболтали. Во-первых, у Дарьи сегодня день рождения. Во-вторых, она никогда не играла этот дебют. И какой потрясающий смех у Дарьи. Будем пробовать ее смешить.
0: И еще в ее заявке было написано: «Хочу уже во что-нибудь сыграть и что-нибудь выиграть». Наш человек. С добрым утром. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Арзамас на связи. Приветствуем изо всех сил.
2: Дарья, спеть вам?
3: Давайте.
2: Так, с днем рождения тебя, с днем рождения. Я впервые в жизни это делаю, Дарья.
0: Что вы что вы хихикаете?
3: Тоже дебют?
0: Да.
2: Ой, как смеется девушка. Боже, потрясающе. Ну, на самом деле, правда, правда. С днем рождения. Будьте вот такой же лучезарной, счастливой. Ой, ну все.
0: Потом на госуслуги вам квитанции придет за поздравление от Светланы Молодцовой. Бабах, сумма шестизначная. Да хихик. Да хихикайтесь, Даша. Ладно, рассказывайте, что вас гарантированно всегда успокаивает, что вам всегда делает хорошо?
3: Ну, вот успокаивает всегда, я думаю, что вот как минимум это хорошая музыка. Ну, или какой-нибудь сериал, который ты там смотрел уже который ты знаешь уже весь наизусть. Вот это, наверное, успокаивает.
0: Так, давайте теперь напряжемся. Чуть-чуть. Просто вот чуть-чуть. Это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три предложения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. И вам нужно будет понять, с какого вопроса все начинается. Потому что этот один вопрос, вот человек начинает его писать в поисковой строке, и сразу вот эти три предложения всплывают первыми. Поехали!
2: И начать жить,

0: Дейл Карнеги перед выступлением на публике. Ой, вот здесь все понятно, по-моему. И принять одиночество женщине за 40. Есть такой запрос?
1: Есть такой запрос, да.
0: Серьезно?
1: Ну что, какой вопрос стоит?
0: И принять одиночество женщине за 40. Понятно.
2: Так.
0: Самое лучшее время начинается в этот период. Так, ну что-то может быть в начале, Даш.
1: Какой вопрос? Вы лично...
2: Как начать?
0: Стойте.
1: Вы лично это слово произносили, так как у вас день рождения, чуть-чуть вам подскажем, вы лично это слово произносили прямо уже в эфире.
0: И начать жить, Дейл Карнеги. Перед выступлением на публике. Ну что?
2: А, где посмотреть?
0: Нет, стоп, подожди.
2: Где посмотреть?
0: Перед выступлением на публике что делают? Даша волнуется, отстань.
2: Перед выступлением на публике?
0: Ну, обычно что испытывают?
2: Ну, обычно успокаиваются.
0: Так.
1: Вы можете вопрос сформулировать, Даша?
0: Так день рождения, ты чего?
2: Так, а можно еще раз варианты ответа?
1: Можно. Ой,
2: точнее, ну, варианты запроса.
1: Давайте.
0: И начать жить, Дейл Карнеги.
2: А, как успокоиться,
1: да,
2: и
1: ладно,
2: начать жить? Неужели
1: же?
0: Она это сделала.
1: Даша, я нервничал. Как успокоиться после звонка Дарьи из Арзамаса, будем сейчас писать в поисковой строке.
0: Ой, какой смех.
1: Даша, мы вас поздравляем. Вы выиграли.
0: Так, Дарья, смотрите, легендарная история Одиссея уже на больших экранах в новом прочтении Кристофера Нолана. Мы ее, конечно, тоже ждем и смотреть будем. А вот мы уже на Радио 7 разыгрываем, да, и дарим гомеровскую Одиссею вам от издательства АСТ Азбука.
1: В день рождения, Даша, поздравляем.
0: С днем рождения, с днем рождения.
1: Ну все, вы наша звезда из Арзамаса, теперь будем играть с вами чаще. Спасибо, еще раз вас поздравляем всей страной и Арзамасу наш огромный-огромный привет. С трудом, но все-таки сыграли. Да? Главное, день рождения, главный человек хороший.
3: Поисковая строка «Радио 7». We were

0: Майли Сайрус и Flowers на Радио 7 на Семи Холмах. Продолжаем наше самое доброе утро. И буквально через несколько минут с нами Элтон Джон, а еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. 9:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 и

0: Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Таинственные Сейшелы.
2: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
1: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
2: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
1: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
2: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
1: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Профиль.ру. 16+.
4: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта, 150 магазинов для мото- и автолюбителей, 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
5: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
6: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
7: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

Сэр Элтон на радио 7 на 7 холмах. Что впереди? Как всегда, только лучшая и любимая музыка. И вот, например, мы очень скоро послушаем Дженнифер Лопес. И не просто так. Это маленький намек. Ну и еще из королев с нами Мадонна. Ну и тот самый дуэт Эрос Рамаццотти и Тина Тёрнер.

0: 9:28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Движение транспорта в районе Лужников закроют в эти выходные из-за концерта. В частности, сообщается, в оба дня с 8 вечера и до ночи движение не будет на улицах Савельева, Доватора, Десятилетия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремовой и Трубецкой. Кроме того, в выходные с 8 утра перекроют съезд с Хамовнического вала на улицу Доватора. И также из-за концерта в Лужниках выходные «Ласточки» на МЦК будут ходить с минимальным интервалом до 10:30 вечера, хотя обычно в субботу-воскресенье. В воскресенье такой график у них максимум до 6 вечера. Расписание некоторых электричек Казанского и Ярославского направлений, в том числе 3-го диаметра, меняют с этого дня и по 28 число. Корректировки связаны с работами на станциях Люберцы-1, Буженинова и Подлипки-Дачные. На станции Люберцы-1 паузы в движении электричек будут по 26 июля с полуночи до 7 утра. На станции Буженинова с 10 вечера 27 до 8 утра 28 июля. Ну и на станции Подлипки-Дачные изменения в расписании электричек ведут ночью 27 июля. Эпидемиологи сократили число разрешенных для купания зон в Москве. Теперь их всего 5. Столичное управление Роспотребнадзора напомнили, что в начале купального сезона работали 9 таких территорий. Тем не менее, сейчас открыты только озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2, Серебряный бор 3 и Пионерский пруд. В Роспотребнадзоре пояснили, что в Большом городском пруду, в Школьном озере, на пляжах Динамо и Тропарева качество воды гигиеническим нормам не соответствует. Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию на дорогах на эту минуту.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: Яндекс.Карты показывают, что несколько очень больших заторов сохраняются по городу. Сейчас на 9:30 утра. И прежде всего это Ленинградское шоссе в центр. Там местами проблемы с трафиком обозначены бордовым цветом. Также в антилидерах по протяженности это заторы на внешней стороне Московской кольцевой по северо-западу и на внутренней стороне по югу. Но и Ярославская плохо едет из области и вплоть до ВДНХ. Пока что все по московской информации. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
3: Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
2: Радио 7.

7. Утро на семи холмах.

0: Мадонна, ее мастерпис на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии. Рассказывайте, что гарантированно делает вам хорошо в этой жизни. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок, который гарантированно сделает вам хорошо. Подарок от Радио 7.
1: Так, ну а прямо сейчас у нас в студии появляется Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Константина из Москвы. Меня, пишет он, всю жизнь мучает вопрос, куда девать чайный пакетик после того, как чай в чашке стал достаточно крепким.
3: Ну, давайте скажем, что по-хорошему было бы правильно, если бы в тот момент, когда нам приносят чай, нам бы приносили сразу дополнительное такое блюдце, емкость такую, куда действительно этот пакетик можно отправить. Это было бы хорошим решением. Более того, такая емкость используется не только для использованных пакетиков, туда можно также, я не знаю, например, если там конфету какую-то нам принесли к чаю, вот обертку туда можно положить, да, чтобы не мусорить вокруг себя. Или сахар был в индивидуальной упаковке. Опять же, да, использовать сахар, а упаковку вот туда же убрать. Поэтому это, наверное, идеальный вариант. Но если вдруг что-то пошло не по плану и идеальный вариант сервировки не получился, тогда если у нас есть блюдце под нашей чашкой, то можно использовать его и именно на него, да, вот этот вот отправить чайный пакетик, аккуратно обращая внимание на то, чтобы не образовалась лужа под чашкой, потому что в противном случае, поднимая чашку, всегда сохраняется вероятность оставить каплю где-нибудь на рубашке, например. Поэтому здесь, по возможности, мне кажется, единственно правильным решением будет попросить какую-нибудь емкость для того, чтобы утилизировать вот этот использованный пакетик. Я думаю, что если к нам хорошо там относились, где нам сервировали этот чай, обязательно дадут какое-то дополнительное блюдечко.
1: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой оставляйте на сайте Radio 7.
2: Радио 7.

0: Cool and the Gang и Fresh на Радио 7 на Семи Холмах. 9.46 в столице. Друзья, пора рассказать, какие выходные нас с вами ждут.
1: Радио 7 представляет Уикенд Дженнифер Лопес.
0: Ну, конечно, зной, уверенность и страсти, ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее самым соблазнительным частям тела. Не хочу я слово «бедра» произносить, не хочу. Самое, потому что у нее много соблазнительных частей тела. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты, это не преувеличение, Радио 7 представляет Уикенд Дженнифер Лопес. И в эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды только на Радио 7.
2: Мы нашли огромное количество этих самых интересных фактов. Ну, во-первых, может быть, вы знаете, а может быть и нет, но, например, до сих пор у нее в документах значится фамилия Аффлек.
0: Оп!
2: Да. И, кстати, день рождения у Дженнифер Лопес именно сегодня.
0: Да.
2: Сегодня у этой прекрасной девушки, этой прекрасной певицы, танцовщицы, ну и так далее, именно сегодня день рождения. Что еще? Оказывается, один экстравагантный наряд способен изменить самый популярный в мире поисковик. И вот каким образом культовое зеленое платье Дженнифер Лопес повлияло на весь интернет, разберемся в эту субботу и воскресенье.
0: Ну и культовую именинницу. Поздравляем еще раз с днем рождения. И кого же мы сейчас послушаем?
2: Кого?
0: Вот это вопрос, как интересно.
1: Уикенд Дженнифер Лопес. Только на Радио 7.

0: Вот так, день рождения у Дженнифер Лопес, а песня она дарит нам. Ну, молодец. Какие еще подарки принесет день сегодняшний? Об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Слушайте, ну в пятницу гарантированно будет хорошо, но вот теперь давайте подробнее. Знаки огня. Финал рабочей недели принесет вам отмену сложной встречи. Овны, львы и стрельцы. Этот внезапный сбой в расписании позволит вам уйти на выходные раньше положенного.
0: Знаки земли. Вы сегодня услышите нечто неожиданное о человеке, который был не очень вам приятен. Тельцы, девы и козероги. Причем это событие кардинально изменит ваше мнение о данной персоне. Понятное дело, в лучшую сторону.
2: Знаки воздуха. Сегодня давний сложный вопрос, связанный с логистикой. Сдвинется с мертвой точки. Наконец-то, близнецы, весы и водолеи, не торопитесь. И помните, что даже маленький шаг приближает вас к цели.
0: Знаки воды. Будьте аккуратнее при работе с важными переписками и общими чатами. Невнимательность раков, скорпионов и рыб может спровоцировать утечку конфиденциальной информации.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
16: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
17: Вижу цель, не вижу препятствий.
18: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа.
19: танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Кратковременные дожди анонсировали синоптики для Москвы и Подмосковья на сегодня. Судя по прогнозам, основная часть осадков начнется в пятницу после полудня и так до завтрашнего утра. И это скажется на температуре. Если сегодня будет до плюс 22 градусов, то на завтра пообещали от силы плюс 20.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В российской столице пятничные 10 часов утра. И пятничный Денис Лизин с новостями «Тут как тут». Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе пятничное утро всем. Давайте будем в курсе, что у нас в стране начали уже официально регистрировать первые сделки с недвижимостью через биометрию. И самыми первыми эту технологию протестировали в Самарской области. Именно там жители оформили переход права собственности на конкретную квартиру просто через личный кабинет на госуслугах. Продавец и покупатель подтвердили свои личности с помощью биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи. Ну а сотрудники Росреестра помогли им оформить сделку. В общем, Самарская область в этом отношении стала первой. Единая биометрическая система сверяет голос, лицо человека с данными, которые сами люди в нее, в эту систему вносили. Этот способ, собственно, особенно теперь будет полезен в экономии времени и денег, если покупатель и продавец по сделке живут в разных регионах. То есть, если до принятия вот нового закона собственнику жилья надо было заранее вносить в ЕГРН отметку о согласии на электронную

0: регистрацию сделки купли-продажи. Теперь просто достаточно подписать договор электронной подписи и подтвердить личность через единую биометрическую систему. Минпромторг поддержал очень интересную автоинициативу дать владельцам новых отечественных машин право бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки такой машины на учет. И рассмотрят действительно возможность запуска этой льготы именно для владельцев новых легковушек, которые в России производят. Минпромторг подготовит, в том числе объявлено, перечень моделей отечественного автопрома, на которые может распространиться в итоге такая льгота. Ну и пока инициатива о предоставлении владельцам новых отечественных авто год бесплатной парковки в платных зонах всех городов ушла заодно на рассмотрение в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД. Вот вы бы, уважаемые радиослушатели, рассмотрели бы следующее предложение. Бросьте свою работу и езжайте работать пастухом. Вот если вряд ли, или ты что, тогда давайте посмотрим, насколько мы разные жителями Китая. Да. Совершенно реальная история. Даже обычное объявление. Давайте скажем так. Один китайский фермер опубликовал вакансию пастуха. Зарплата 76 тысяч рублей в месяц. Это если юани на наши перевести. И этого фермера завалили резюме. Пост с этой вакансией за несколько дней собрал под 70 миллионов просмотров. А ведь фермер просто реально ищет пару пастухов на ферму в провинции на севере Китая. Это примерно на границе с Монголией, с нашим Забайкальем. Требования к желающим. Летом надо пасти 3000 овец, на огромном пастбище, зимой ухаживать за ними, а там на севере Китая под минус 30 на ферме.
1: Я передумала, я подочем.
0: Подожди, это еще не все. В объявлении честно сказано, работа пастухов, ребята, тяжелая, не курорт. А теперь итог. Китайцев это не просто не отпугнуло. Бросить свою работу и отправиться на свободу пасти скот захотели и офисные сотрудники, и рабочие, и недавние выпускники, и самая последняя изюминка. Конкурс на это объявление по пастуху в Китае оказалось в итоге 350 человек на место. Все дружно посчитали, что это будет работа их мечты.
2: Еще раз, да, 75 тысяч рублей зарплата.
3: Принесите.
2: Готово, Свет?
1: Не, минус 30, ну куда?
2: Только из-за этого.

0: Утром, друзья. Доброе. Это пятничное доброе утро, действительно. И еще час мы вместе. И, разумеется, будем слушать музыку. Разумеется, поговорим о кино и будем красиво завершать утреннюю тему.
1: Да, сегодня отмечается Международный день заботы о себе, в первую очередь о себе. И мы спрашиваем вас у нас в соцсетях, а что вам гарантированно делает хорошо?

0: И Type, и Calling Your Name на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы уже договорились, что хорошая музыка гарантированно нам делает хорошо, а вот что еще? Продолжаем говорить об этом.
1: Вероника написала комментарий, я, наверное, начну его читать с конца, потому что она в финале пишет: «Всем мамам и женам посвящается». Итак, мне гарантированно хорошо, когда просыпаешься утром на белоснежных отельных простынях, а впереди только муки выбора – слитный или раздельный, к морю или бассейну, яичница или скрэмбл, капучино или игристое, чувство свободы и беззаботности, я бы даже сказала, безответственности делает женщине, но очень хорошо».
0: Здесь все понятно, кроме первого. Это про купальник?
1: Ну, конечно.
0: Да, ну, ты говоришь, да. Ну, конечно.
1: А, ну ладно.
0: Свет. Да, воблер да. Или фидер? Ну, в свет.
1: Чего?
0: Ксения поддерживает.
1: Что это? Нет, ну погоди.
0: Это насадки.
1: Это рыба
0: приманка для рыбы.
1: Все,
0: да.
1: Поняла.
0: Ксения пишет: «Мое личное проверенное лекарство от всего – путешествие, путешествие, еще раз путешествие. Сладкий трепет, когда собираешь чемодан, вызываешь такси. И главное, да, можно в 5 утра встать, и нормально себя чувствуешь. Бежишь в аэропорт, слышишь объявление о посадке, поет двигатель, и душа поет громче этого двигателя. Ну и, конечно, я люблю книги, запах, страницы. Это просто обещание отправиться в новые миры». Ксения, очень поэтично. Классное сообщение.
1: Слушайте, а поэтичных сегодня сообщений очень много. Доброе утро. Что бы ни происходило в жизни, формула «хорошо» у меня одна – оказаться на природе. Желательно вдвоем с самым родным человеком. Ни у кого не зажужжали комары параллельно чтению, да? Для меня это стопроцентное попадание в счастье. Проснуться не от будильника, а от того, что сквозь палатку пробился первый луч солнца. Вылезти босиком к теплому костру еще. Подвесить старый закопченный котелок и слушать, как лес вокруг только-только просыпается под птение птиц. Вот под птение. Под пение, конечно. Вот честно, даже самое простое гречка или макароны с тушенкой. Там, кажется, вкуснее любого ресторана. Пока мы сидим у огня, время просто останавливается. И я точно знаю, чтобы вернуть себя себе, мне нужно именно это.
0: Заявка на победу.
1: Красиво, да.
0: Однозначная заявка,
1: да,
0: на победу. Очень хорошо. Сквозь палатку пробился медведь. Прямо. Ну и короткое сообщение от Полины. Его сейчас все поймут, дамы особенно, и мужчины, которые снимают коньки. Самое главное радость в жизни
1: –
0: снять тесную обувь на каблуках и надеть тапочки. Вот здесь возьмем паузу, друзья, ждем ваши комментарии. Рассказывайте, что в жизни гарантированно вам делает хорошо. Автору лучшего комментария уже практически через полчаса будем вручать главный приз.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Это Боссон на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и это Света на Радио 7. Она сейчас нам с вами расскажет, что уже интересного вирусится в сети и что пора рассылать родным, близким и друзьям, чтобы им было интересно.
1: Некоторые новости, исследования можно еще и коллегам рассылать. Итак, исследователи пришли к выводу, что плакать на работе полезно. Ну вот, полезно. Для пятницы прям очень хорошо, да? Устали все. Исследователи советуют руководителям не пытаться успокоить сотрудника, а дать ему эмоционально разгрузиться. Ну, вот как-то так.
0: Начинайте.
1: Ну, что такое? Пойдет? Нет? Так, вирусится картинка, она мне очень понравилась, и многие на нее обращают внимание, тоже рассылают друг другу. Девушка пишет, что на меня наорали госуслуги. Спасибо, пожалуйста. А в чем, собственно, суть? Там есть комментарий от МВД России, где написано «Возврат» маленькими буквами, а потом большими буквами указано. Не надо по два раза одно и то же заявление подавать.
0: Ну, это просто человек оставил комментарий. Это не конечно.
1: Ну, ладно. Так, оказывается, половина россиян приукрашивает жизнь в соцсетях. Тут провели опрос и выяснилось...
0: Половина! 97%!
1: 48% опрошенных стараются создать впечатление, что могут позволить себе больше, чем на самом деле. Ну, а позволить себе все, вот на самом деле, что и показывается, могут только 10%. Всего ничего.
0: И они причем соцсети не ведут. Ну, кроме Криштиану Роналду.
1: Кстати, да. Джонни Депп вернулся. Под таким заголовком разлетается, собственно, трейлер. Легендарный актер получил главную роль в фильме «Эбенезер». Не знаю, куда поставить ударение, простите меня, пожалуйста. «Рождественская история». После, по сути, 10-летней отмены Депп сыграл в новой экранизации повести Чарльза Диккенсона про скрягу, помните, которого навещают духи перед Рождеством. Трейлер отличный, посмотрите, красиво, Деппа с возвращением. Так, что у нас еще есть? Слушайте, какая интересная история. Мы же понимаем, да, отголоски чемпионата мира по футболу до сих пор, собственно, разлетаются. Так вот, США обязали сборную Испании по футболу, да, вернуть им 30% от призовых за победу на чемпионате мира. Испанцы должны отдать 15 миллионов в качестве налогов в ближайшее время. Это вот на самом деле первый подобный случай за всю историю мундиалей. В чем, собственно, суть? Обычно ФИФА договаривается с принимающей стороной, что налоги для национальных федераций обнуляются. Так было в России, так было в Катаре. Но американцы нашли лазейку. Они указали, что этот пункт не дает льготы физическим лицам. И по факту призовые они перечислили юрлицу. Юрлицо распределило, ну, как бы равномерно, да, между игроками. Игроки, получается, уже как физические лица получили, ну, как бы денежку. Ну, и в конечном итоге это облагается налогом.
0: Ну, так как они заработали эти деньги в США, на территории США.
1: Да. Так раньше никто не делал. Ни одна страна, представляете?
0: Справедливости ради, американские спортсмены платят такой налог. Даже когда играют просто внутри, например, забирают там призовые за выигрыш в футболе. Ну, у них там, понимаете, у нас нормальный футбол называется словом футбол. У них они футбол нормально называется сокером, да. А вот что-то непонятное они называют футболом. Так вот, те футболисты тоже платят такие налоги. Ну, действительно, это же...
1: Ну, в самом деле...
0: У вас, ребята, один билет на финал стоил 11 миллионов долларов.

0: примеров, а вы тут 15 хотите с испанцев. Ну ладно, главное, что испанцы чемпионы, и вот на этом мы берем паузу. Деньги не возвращайте, уже все нормально.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Как удобно подпевать этой песне, правда? Это Шпандау Бэйли и их True на радио 7 на Семи Холмах. Впереди примерно такие же песни, в том смысле, что подпевать легко. Spook Scorpions и их Wind of Change, Софилис Бэкстер, а еще Дэрил Холл и Джон Отс. 10:20 в российской столице. Также мы совсем скоро поговорим о кино, но самое время пожелать вам доброго утра.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом...

0: Деска!
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
0: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
1: Хм. А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.

0: подрядчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
2: Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Застройщик ООО СЗ «Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19. Старт продаж.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

0: Услышали этот свист и поняли, хорошо, да? Что гарантированно делает вам хорошо в этом мире? Именно такие комментарии мы собираем сегодня в наших соцсетях. И вот очередные.
1: Почему-то вспомнилось, не свести денег не будет. Я уж не знаю, как у них там с бюджетами, но тем не менее.
0: Бюджеты Скорпионс в порядке.
1: А, извините. Извините. Мы, кстати, сейчас в редакции слегка прошлись по новости о том, что ученикам теперь будут выставлять оценки за поведение. Там такая градация: образцовая, удовлетворительная и неудовлетворительная. И выяснилось, что все мальчики у нас в редакции вели себя супер хорошо. Ну или врать научились, не знаю.
0: Ну, таким образом они родителям делали хорошо. Не себе.
1: Ты образцово себя вел?
0: Конечно.
1: Прям, да?
0: А смысл?
1: Слушай, я училась очень хорошо, на отлично, но вела себя очень плохо.
0: Вот теперь ты расплачиваешься, получив такого коллегу. Поехали, комментарии.
1: Поехали. Так, в любой непонятной ситуации. Устала на работе, поругалась с мужем, накрыла там депрессию, настигла полоса неудачи, достала плохая погода. Погладь кошечку, уткнись в ее теплый мягкий бочок, вдохни аромат шерстки, послушай мирное урчание, и жизнь снова прекрасна.
0: Кошечки-то при этом хорошо?
1: Будем надеяться.
0: А я думал, в жизни все не так, погладь пододеяльник. Отвлечешься как-то. Ильяна пишет: меня вот счастливый и вообще хорошо мне делает практически все. Вот встретила мужа, муж хороший, мне хорошо, дочку родила, вообще счастлива, все отлично, все живы-здоровы, вот приходишь домой, собака танцует, хорошо, каким бы настроением ни было, чашечка кофе, чудесно, музыка на Радио 7, великолепно, я просто счастливый человек.
1: Прекрасно.
0: Ильяна, да.
1: Слушайте, а вот от Алексея прям список очень-очень конструктивный, вот прям сразу понятно, что человек максимально собран. Список из того, что делает хорошо. Первое. Наполнение недели позитивными рутинами, то есть бассейн, сауна, тренировка, сериальчик, аниме, походы, поездки на природу, ресторанчик и прочее. Второе. Кофеек. Если у кого кофемашина, то рекомендую зерна и говорит даже какие. Третье. Если случилось что-то неприятное, осознать, что через полчаса это уже забудется, если не зацикливаться. Четвертое. Чтение книжки. Сделайте это своей позитивной рутиной, и все встанет на свои места. Ну и, конечно, отпуск, увидеться с семьей, порешать проблемки.
0: Это такая жизненная классика вообще, да?
1: Да, прямо, да, вот просто каждый классика. Пункт. Угу. Каждый пункт.
0: От Елены прямо кратенько. Угу. Хорошо для меня. Это когда поезд. Почти трое суток в пути. Завтрак не как обычно, мол, там яйцо, огурцы, помидоры. А вот здоровый. А, нет, наоборот, она пишет: завтрак не такой, как обычно. То есть яйцо, огурцы, помидоры и лапша быстрого приготовления. Угу. Укачивающий сон и пейзажи за окном.
1: Красота.
0: Вы так любите путешествовать поездом? Здорово.
1: Так, Вероника пишет: когда подросток проснулся в благостном, большими буквами, настроении. Это не просто хорошо, это просто праздник какой-то.
0: Понимаю. А кто кого воспитывает в вашей семье, прям интересно. Ну ладно.
1: Погоди, поговорим лет через 10 обязательно.
0: Ладно, хорошо. Друзья, через 10 минут мы будем подводить итоги этого утра, но мы еще не видели ваш комментарий. Вдруг вам есть что сказать по теме? Что в этом мире гарантированно вам делает хорошо? Пишите, автору лучшего комментария вручаем приз. Опять же, как сказали, через 10 минут. Ну и через пару минут поговорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Дэрил Холл и Джон Оттс на Радио 7 на Семи Холмах. Вот и обещанная синематека, друзья. Говорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Как мы уже несколько раз вам говорили, как мы уже красиво поздравляли к уикенду латиноамериканской королевы музыки и кино, мы собрали самые яркие картины с участием Дженнифер Лопес.
2: Ну, конечно, да. Ну, а если еще учесть, что у Дженнифер Лопес сегодня день рождения, самое время пересмотреть какой-то из фильмов с ее участием, конечно. Итак, горничная... Ой, в Манхэттене, на Манхэттене, тут уж переводить как хотите, 2002 года фильм. Романтическая комедия о матери-одиночке, которая работает в роскошном отеле и по воле случая знакомится с богатым политиком, принявшим ее за светскую даму. Дженнифер перевоплощается в ту самую горничную. Лопес идеально показывает, что врожденную стать и достоинство ну просто невозможно спрятать за невзрачной серой униформой.
0: Далее лента «Мать» 2023 года. И это уже остросюжетный боевик о профессиональной наемнице, которая много лет пряталась в глуши от опасных врагов, но вышла из тени ради спасения дочери. В свои 50 с хвостиком Дженнифер демонстрирует потрясающую физическую форму. Она снайперски точно стреляет, гоняет на волках по заснеженным лесам Аляски и в одиночку уничтожает целые армии вооруженных наемников, напоминая, что с материнским инстинктом шутки плохи.
2: И, конечно, картина, которая называется «Если свекровь – монстр», это уже 2005 год, комедия о девушке, которая находит мужчину своей мечты, но, вот как всегда есть это «но», но сталкивается со зловещей преградой в лице его деспотичной ревнивой матери. Лопес играет добродушную Шарлотту, которой приходится вступить в настоящую войну за будущую свекровью в исполнении блистательной Джейн Фонды. Дженнифер великолепно держит удар в этой битве титанов, виртуозно уворачивается от изощренных семейных пыток и с улыбкой на лице отстаивает право на личное счастье.
1: Синематека на Радио 7. Реклама.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
3: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026.

0: года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Леди Гага и Бруно Марс на радио 7 на Семи Холмах. Как раз перед тем, как мы будем подводить итоги. Песня сделала всем нам хорошо, а вот что вам лично делает хорошо, сейчас узнаем.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Так, Диана пишет, когда наш городок еще только просыпается, выхожу на прогулку. Воздух совсем чистый, прохладный, уборщики метут и поливают мостовые. Ты идешь с просонья, твое тело просыпается вместе с городом. Светит ласковое солнышко, лето, день начался правильно, значит, и дальше все пойдет хорошо.
0: Переносимся за город.
3: Ну-ка.
0: Наталья пишет. Гарантированно радует утро субботы на даче летом. Поют птички, светит солнце, все вокруг цветет, благоухает. Я на веранде слушаю радио 7 под чашку кофе, а мои собаки пыхтят рядом.
3: Здорово. На самом деле много было сегодня комментариев, и как-то так или иначе они связаны с летом. Мол, лето должно делать нам хорошо, но кажется, московское лето не дорабатывает в этом году как-то очень сильно. Лето – лучшее время для жизни. Летом хорошо за городом, летом хорошо в городе, это Ульяна пишет. Летом люди меньше болеют, летом люди меньше грустят. Летом люди постоянно заняты приятными и полезными делами. Приятно носить летнюю одежду, приятно ездить на летней резине, приятно пить летние напитки.
0: Вот, кстати, да, ездить на летней резине, казалось бы,
3: да,
0: но это совсем другие ощущения. Как будто машина летит, в этом что-то есть. Ну и от Марии добавим комментарий, а потом победный.
3: Давай.
0: Итак, Марию делает счастливой именно неспешное утро. То есть, когда никуда не надо торопиться. Вот можно гулять, наслаждаться тишиной, свежим воздухом. В общем, в итоге нас всех радует именно вот окружающая среда. Да, что, как в школе говорят. Чай или кофе. Потом пишет, можно так вот решиться и пойти поплавать в бассейн. Вот когда жизнь кажется легкой, это делает меня по-настоящему счастливой.
3: Достижимо ли?
0: В смысле
3: достижимо? В нашем случае с тобой, по-моему, ну ты захотел в бассейн поплавать, а тебе на работу надо.
0: Вот она поэтому есть, и написала, да? Что такой. Когда никуда не нужно торопиться.
3: Ой, ну, ничего, дождемся этого
0: момента. Победный комментарий, дамы и господа, внимание.
3: Внимание, мы, как всегда, очень долго выбирали, долго не могли выбрать. И на самом деле сегодня и слушатели отмечали какие-то комментарии, кто-то на себя примерял тот или иной момент. Мы вот очень короткий комментарий примерили на всех. Аня пишет, ну мы же по лету грустим, да, оно же у нас скоро закончится. И вот Аня пишет, гарантированно хорошо понимать, что лето закончится. А в школу не надо.
0: Это комментарий от взрослого человека. И когда мы осознаем, что действительно у нас уже другая жизнь, и мы никому ничего не должны по большому счету, и можно взять, расслабиться и сделать то, что тебя радует по-настоящему вот прямо сейчас, это, наверное, есть настоящее счастье. Так, куда-то я в философию ударился.
3: Да.
0: Просто сейчас надо Свете быстро возразить. Она говорит, лето заканчивается. Нет. Нет, у нас сейчас летние выходные впереди, потом еще целый август впереди, еще недели июля впереди.
3: Мы
0: все лучшее впереди,
3: да?
0: Конечно.
3: Ладно.
0: Друзья, ну на этом спасибо всем огромное за комментарии. Не пропустите до конца этого часа танцевальная коллекция
3: подожди,
0: Радио 7.
3: Подожди.
0: Приз?
3: Аня, мы вас поздравляем, да.
0: Простите, наши... Аня, слушайте, что-то так обрадовались выходным, прям извините, да. Аплодисменты же, конечно.
3: Наши прекрасные, брендированные, уютные и по-настоящему летние полотенца от Радио 7 достает сегодня Аня.
0: И пока полотенце встает на крыло, чтобы до вас долететь, все-таки до конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа на 17.00. Пятничный Олег Машков. И это будет вечер на Семи Холмах. Вам чудесных выходных. Встречаемся на следующей неделе. Последней июльской, между прочим. И последний перед нашим отпуском. Это, Свет, для тебя просто.
3: Спасибо.
0: Лишняя ремарочка, чтобы ты порадовалась. Все, до понедельника. Пока. We'll be right back.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссовки с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон.

0: Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Кратковременные дожди анонсировали синоптики для Москвы и Подмосковья на сегодня. Судя по прогнозам, основная часть осадков начнется в пятницу после полудня и так до завтрашнего утра. И это скажется на температуре. Если сегодня будет до плюс 22 градусов, то на завтра пообещали от силы плюс 20.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Через несколько часов Центробанк озвучит главную, в общем-то, финансовую новость дня для нашей страны. Возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Это мнение большинства экспертов. Считают они, что выросли просто бюджетные риски, в том числе из-за ситуации на топливном рынке. Поэтому надеяться на заметное снижение ставки, которое определяет стоимость денег в российской экономике, точно не стоит. И вообще сегодняшнее заседание ЦБ может стать первым за последний год, где ключевую не снизят даже на символические четверть пункта, как месяц назад. Главный прогноз – дальнейшее снижение ключевой ставки в августе и осенью возможно, но шаг всего в 0,25% вниз в июне – это в том числе может быть предвестник того, что сегодня Центробанк днем даже может ключевую немного повысить. И это второй прогноз от финансистов. Власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина у нас в стране за рубеж на полгода для всех в принципе и ограничение на экспорт дизеля для непроизводителей тоже на 6 месяцев вперед. Эти запреты, напомню, вводили и будут еще вводить для увеличения запасов топлива и предотвращения ажиотажного спроса в стране, что особенно важно в том числе на фоне атак БПЛА на НПЗ, нефтебазы, заправки. И хорошая новость, отмечают эксперты, в том, что продление ограничений обсуждается на фоне постепенной стабилизации топливного рынка. В правительстве, например, уже сообщили, начинают убирать лимиты по выдаче автотоплива водителям. Речь про отмену ограничения продавать до 50 литров бензина и не

0: больше в одни руки. Технология проверки наличия ОСАГО у каждой проезжающей машины под дорожными камерами готова к запуску, потому что состоялась, уже объявили, интеграция по обмену данными между Национальной страховой информсистемой и базой госавтоинспекции. Сейчас идет закрытое пока что тестирование обмена этими данными. После официального запуска проверки автогражданки дорожными камерами процедура, в общем-то, будет следующей. Если кто попадет под камеры фото-видеофиксации и автоматически эти камеры проверят на наличие полиса ОСАГО машины и определят, что его нет, на госуслуги водителю придет штраф. Наказание за поездку без ОСАГО – это один штраф в сутки, но это будет ежедневно, пока автогражданка у водителя не появится. Это были новости на Радио 7. На Семи Холмах дали отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
5: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
4: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
5: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
6: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль».

0: Деловой журнал, где нет воды, только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру» 16+.
1: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В эти выходные, 25 и 26 июля, в Московском саду «Эрмитаж» пройдет 7-й фестиваль «Chess and Jazz». Он объединяет под открытым небом музыку и шахматы. Гостей ждут концерты звезд, шахматные турниры и особая атмосфера, где ритмы встречаются со стратегией в одном из самых живописных уголков столицы. В этом году центром притяжения станет главная сцена, где выступят «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Сеттлерс», «Нани Ева» и «Стрио». По традиции артисты готовят особенные музыкальные номера для гостей Chess and Jazz. Что касается шахматной программы, то играть оба дня будут все и буквально везде. Дети и взрослые, на пледах, за столами и в тени деревьев. Отдельного внимания заслуживает гастрономическая программа фудкорта с подборкой самых интересных проектов столицы. Узнать больше деталей, а также приобрести билеты можно на сайте фестиваля Chess and Jazz. На сцене Театриума на Серпуховке сегодня спектакль-перформанс «Закрой глаза и смотри». Это иммерсивный театральный проект уникален тем, что актеры поочередно выходят на сцену и исполняют монологи от имени выдающихся личностей и явлений, а зрители пытаются угадать, о ком или о чем идет речь. Финальным аккордом каждого монолога становится появление на экране фотографии героя. Спектакль разрушает четвертую стену, превращая зрителей из пассивных наблюдателей в активных участников действа. Каждый монолог — это не просто рассказ о персонаже, а глубокое погружение в его внутренний мир, философию и жизненный путь. На сцене нет декораций, только актер в луче прожектора, микрофон и виртуозный музыкант. Начало в 7.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
2: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа. Программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru 6+.
6: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».

0: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 23 градуса тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. По прогнозу, температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов тепла. Ветер подует северный. Его скорость 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении 4 российских аэропортов. В черный список попали московский Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов в Ростове-на-Дону и аэропорт Минеральных Вод. По мнению Запада, российские воздушные гавани якобы используются для транспортировки товаров и технологий для нужд СВО. Введенные ограничения запрещают европейскому бизнесу проводить любые транзакции с российскими аэропортами. Накануне Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет.

0: пакет антироссийских санкций. Он стал крупнейшим за последние 4 года и затронул финансовый, энергетический, оборонный и транспортный секторы. В Миноборнауке России анонсировали внедрение новой платформы для поступления в вузы. Она получит название «Университеты». Согласно проекту постановления правительства, эксперимент по созданию и внедрению платформы планируют провести с 1 сентября этого года по конец 2028-го. Платформа обеспечит полный цикл поступления в вузы онлайн, работу с цифровыми документами, а также позволит подтвердить факт обучения и заселения в общежитие. Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Участие университетов в эксперименте будет добровольным. Выходные в столичном регионе порадуют нормальной летней погодой с приятными, комфортными для мегаполиса температурами. Об этом рассказали в гидрометцентре. В субботу ожидается до 22-24 градусов, в воскресенье до 24-26. Не без солнца при переменной облачности, но и не без кратковременных дождей. Ранее синоптики сообщали, что температура воздуха в Москве и всей центральной России во второй половине лета будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее. Далее информация о ситуации на дорогах столицы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
0: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Строгино, на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на внешней стороне МКАД от 99-го километра до Ярославского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
2: «Автоспот». Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Cheers.
1: Радио 7. 7 песен непрерывно.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным, только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Ру. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голосу Казнедевала, Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-233-5-0-263.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Лето, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Confession of the Groove.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 23 градуса тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. По прогнозу, температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов тепла. Ветер подует северный. Его скорость 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Россельхознадзор введет ограничения на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля. Об этом говорится в публикации пресс-службы ведомства. С 14 по 21 июля специалисты проверили продукцию армянских поставщиков молочной продукции. Было установлено, что для производства продуктов, поставляемых в Россию, использовалось молоко зараженного поголовья. Инспекция выявила те же нарушения, что фиксировались на предприятиях в Армении несколькими годами ранее. Они включают ошибки при оформлении документов на сырье и готовые товары, недостаточная проверка входящего сырья. Россельхознадзор отметил, что в Армении нет налаженной системы проверки происхождения и безопасности используемого в производстве молока. Распространяемая в интернете информация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя. Выдаваемые за нововведение нормы о передаче сведений о расходе воды не позднее 25 числа каждого месяца действуют уже более 10 лет, подчеркнули в министерстве. Кроме того, давно действует норма, согласно которой, если данные не поступят вовремя, расчет может быть проведен на основе среднего потребления за предыдущие 6 месяцев. Россияне стали реже пользоваться платными услугами. О сокращении трат за последние полгода сообщили 43% граждан. При росте цен 29% клиентов ищут более дешевого исполнителя. Полностью отказываются от услуг лишь 11%. Речь идет о самых разных сферах: клининге, ремонте и строительстве, автосервисах, обслуживании техники, частных

0: частных клиниках. 40% россиян в последнее время стали больше ориентироваться на надежность исполнителя. Каждый четвертый выбирает услуги, ориентируясь на цену. Для других важны рекомендации знакомых и прозрачная цена. Кстати, в ходе другого недавнего опроса выяснилось, что красота оказалась главной статьей расходов. Россияне не готовы отказаться от бьюти-процедур. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, на внешней стороне МКАД от 99-го километра до Ярославского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
6: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
5: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
6: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
5: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
6: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
5: Sodis.ru.
7: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру». 16.
8: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
9: Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
10: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж.
11: Застройщик ООО «СЗ Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Левшинский, 19.
12: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс 8 мм всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте DDX Fitness Fest.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД. Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Товар регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула.

0: ногу.
1: Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 23 градуса тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. По прогнозу, температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов тепла. Ветер подует северный. Его скорость 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 14 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве рассказали, что указатель выделит такие места там, где они особенно важны – возле образовательных и медицинских учреждений, торговых центров. При этом россияне сами смогут выбрать внешний вид знака, проголосовав за один из семи предложенных вариантов на странице ведомства МАКС. Самый популярный из них может появиться на дорогах. С 1 сентября в ряде

0: школ по всей стране начнут выставлять оценки за поведение. Эта мера коснется учеников со 2 по 8 класс. Об этом сообщили в Минпросвещение. В прошлом учебном году апробация системы проходила и среди первоклассников. Наиболее результативной называют трехуровневую модель оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Оценка будет выставляться классным руководителем с учетом мнения других учителей, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию. Месячная норма осадков может выпасть на следующей неделе в Москве. За 5 рабочих дней выльется до 80-88 миллиметров, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что заключительная неделя июля будет немного теплее, но с более интенсивными грозами и дождями. По словам метеоролога, в среду и четверг в столице возможны экстремальные ливни. Суточная интенсивность может составить до 30-40 литров небесной влаги на квадратный метр, рассказал Тишковец. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Строгино, на внутренней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе, на внешней стороне МКАД от Сколковского шоссе до улицы Генерала Дорохова. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
4: Вот опять небес темнеет вы.
3: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
0: Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене

0: настроение. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru. 6+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: Номер один. Акцент 16 августа. Подробнее на
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 24 градуса тепла. Будущей ночью по прогнозу временами дожди. Минимальная температура в городе плюс 15-17. Завтра днем будет облачно с прояснениями и временами дожди. Максимальная температура в столице плюс 20-22 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Решение было принято сегодня Советом директоров Банка России. Отмечается, что экономика страны в этом году в целом росла умеренными темпами. Устойчивая инфляция остается на уровне 4-5% в перерасчете на год. Ранее президент Владимир Путин заявил, что снижение ключевой ставки – это естественный процесс. По его словам, оно исходит из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Совет Федерации одобрил закон, расширяющий перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан из России. Таким образом, список статей, предусматривающих выдворение мигрантов, увеличится до 45. В частности, такая мера будет применяться за дискриминацию по половой принадлежности, расе, национальности, языку, происхождению, положению в обществе, возрасту, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным объединениям или любым социальным группам. Кроме того, мигрантам будет грозить выдворение за неповиновение требованиям военнослужащих при переходе через государственную границу. Продавцы, консультанты и кассиры остаются самыми востребованными вакансиями в сфере ритейла. Таких сотрудников чаще всего ищут работодатели в сфере розничной торговли, как и в прошлом году, сообщает РИА Новости. На втором месте находятся администраторы магазинов. Им предлагается сейчас более 53 тысяч предложений. Третье место занимают мерчендайзеры. Также в топ востребованных позиций вошли директора магазинов и товароведы. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы и на внешней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Строгино. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: Хм.

0: А говорил ты из вас, самый умный.
1: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
3: Нужна клиника, где есть все сразу. УЗИ, МРТ и даже хирургия.
4: Мы в СМ-клиника ходим. Все услуги в один день.
3: А с детьми можно?
4: СМ-клиника для всей семьи. 22 клиники в городе. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта. 150 магазинов для мото- и автолюбителей. 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных. Более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
2: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас наверх. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сейчас в Москве 24 градуса тепла. Будущей ночью, по прогнозу, временами дожди. Минимальная температура в городе плюс 15-17. Завтра днем будет облачно с прояснениями и временами дожди. Максимальная температура в столице плюс 20-22 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25% до 14%. Как заявили в ЦБ, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо инфляция в стране в этом году составит 6,7%. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, требуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Она отметила, что годовая инфляция в стране будет находиться на целевом уровне в 2027 году и далее. Председатель ЦБ также заявила, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, рост зарплат замедлился. Также в июне снизилась кредитная активность, в основном из-за динамики корпоративного кредитования. 97 пляжей в Анапе получили разрешение на открытие. Еще 7 зон отдыха проходят экспертизу. Об этом сообщили в Кабмине. На пляжах курорта продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Роспотребнадзор контролирует все работы. В конце 2024 года Черное море подверглось загрязнению мазутом из-за крушения танкеров. В апреле 2025 Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района небезопасными для купания. Спустя год на участке более 5 километров прибрежной зоны был насыпан новый песок, после чего в регионе начался купальный сезон, который продлится до 30 сентября. В России появился уникальный лимитированный антистресс-набор, в который вошли семена крапивы, инструкция по выращиванию и палка для ее воспитания. Дроп выпустила одна из популярных сетей супермаркетов. Идея набора навеяна знакомым многим детским развлечением – бить крапиву палкой. Сначала пользователям предлагают вырастить крапиву дома или на даче. После этого можно выбрать, как поступить с растением – символически выпустить пар с помощью палки, просто наблюдать за его ростом или использовать крапиву в кулинарии. Далее информация о ситуации на дорогах столицы.
0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы, на внешней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Строгино, от Ярославского шоссе до Осташковского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем отличного настроения.

0: заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
3: Хм. А говорил, ты из вас самый умный.
5: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
7: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос утренний Дневала. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
10: Июль – время переоткрытий. Взгляните на маленькие радости и неожиданные находки по-новому в квартале Enjoy. Здесь тихий двор и зеленый бульвар – это начало пути к большим паркам. До конца июля скидки до 35%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
11: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Тала», регион 77. Проектная декларация на nas.dom.rf.
12: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветов. Весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности.

0: смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 16 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Застройщик ООО СЗ «Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский 19. Старт продаж.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм, а говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Вернем.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по прогнозам, выходные очень даже ничего обещаются быть. Например, завтра переменно-облачное небо, преимущественно без осадков, при этом до 21 выше 0 и ветер не более 6 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера пятницы. Вот и они, Михаил Гудков и новости. Привет, Миша.
3: Тут как тут. Привет, Олег. Всем вечер добрый. Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это уже 10-е решение подряд, когда Центробанк смягчает денежно-кредитную политику. Но в последние два раза он стал делать это более аккуратными шагами на 25 базисных пунктов вместо прежних 50. Как указал регулятор, экономика в целом во втором квартале росла умеренными темпами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в перерасчете на год. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Добавлю, что эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. Китай ввел ответные ограничения из-за санкций ЕС против России. В список экспортного контроля попали 14 европейских компаний. Среди них немецкий производитель вооружений Rheinmetall, итальянский производитель электродвигателей Lafferty и французский разработчик беспилотников Kavok. Ограничения также затронули компании из Польши, Нидерландов, Чехии, Болгарии, Литвы. Китайским компаниям запрещено экспортировать в эти организации товары двойного назначения, продукцию, которая может использоваться как в гражданских, так и военных целях. Ограничения также распространяются на поставки товаров двойного назначения китайского происхождения. Ситуация с топливом в ряде регионов России стабилизировалась, выросло число работающих заправок, а очереди сократились. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, положительную динамику показали Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубани и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. В Минэнерго отмечают, что стабилизация произошла на фоне принятых правительством мер, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, обеспечение их импорта и максимальной загрузки нефтеперерабатывающих заводов. При выборе продуктов россияне в первую очередь обращают внимание на состав. Такой ответ дали 56% граждан, выяснили социологи. Срок годности оказался главным критерием для 24% опрошенных, натуральность ингредиентов для 8%, количество для 5%. Также сограждане обращают внимание на калорийность продуктов и содержание сахара.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Друзья мои, вот кроме шуток, не перестаю удивляться тому, насколько же органично могут звучать всего лишь какие-то 7 букв, если они собираются в слово «пятница». Да, ура, товарищи, поздравляю. Дотянули в столице 4 минуты 6 пополудни, а значит, совсем уже скоро можно будет объявить об официальном наступлении выходных. Ну а пока же будем дорабатывать свои работы, дабы потом с чистой совестью отправиться, пусть и на кратковременный, но вполне заслуженный отдых. Это светлое событие мы будем приближать с каждой прослушанной песней, ну а попутно еще и обозрим литературные новинки в рубрике «Книжная полка». Это счастье для любителей пошелестеть страницами состоится во второй половине часа. А пока же всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Вот не знаю. Если прямо сейчас меня кто-нибудь спросит о любимой песне, то в моменте, пожалуй, без сомнения отвечу, что это Imagine Джона Леннона, которую только что на Радио 7 послушали. Вот великая песня с великим смыслом, до которого хочется верить, человечество когда-нибудь и правда дорастет. Только, знаете, главное, не засыпайте под работающий телевизор, а то, как показывают последние исследования, это пагубно влияет на интеллект. Да, тут даже очевидного можно будет не понять. Вот все эти подкасты, фильмы, сериалы и прочие видосики, под которые многие привыкли отходить ко сну, мало того, что этот сон откровенно портят, так еще и делают человека глупее. Угу. Вот причем уже на следующий день после такого непотребства испытуемые заваливали тесты на память и внимательность. Да, причем, как ни прискорбно об этом говорить, друзья мои, даже музыка во время сна вредит вашему мозгу. Поэтому давайте договоримся. Вот в царство Морфея сегодня мы отходим в полной тишине, а до этого момента, да, будем усиленно слушать любимые песни, которые, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

Все-таки и правда, надежда умирает последней. Об этом сейчас пел Ленни Кравиц на Радио 7. Кстати, песня автобиографична чуть более чем полностью. Написал он ее в сложный период, когда брак с актрисой Лизой Боне трещал по швам. Ну, а Ленни до последнего надеялся склеить то, что склеить оказалось, увы, невозможно. Собственно, после этого музыкант так ни разу пока еще официально и не женился. Но, тем не менее, был, знаете ли, замечен в отношениях с немалым количеством барышень, да еще каких. Вот, например, среди его бывших Кайли Миноук, Ванесса Паради, Джей Ло, Натали Имбрули, Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл. Даже роман с Мадонной ему приписывают, хотя сам Кравиц почему-то категорически это отрицает. Да уж, конечно, прошелся он по Голливуду практически как Мамай по борделям, простите меня. Хотя вот последние лет 10 утверждает, что придерживается целибата и никаких отношений, в том числе и плотских, без настоящей любви начинать не собирается.

Так что большой и чистый хочется пожелать как этому музыканту, так и каждому из нас. Ну а тем временем в столице уже 17:20, и далее послушаем Криса Ри, а прямо сейчас. Вот, кстати, одна из бывших пассий Ленни Кравица, а именно Николь Кидман и Юэн Макгрегор здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: 107. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Можайского шоссе до Строгино. Ленинградка медленно едет от Флотской улицы до Юбилейного проспекта. Как всегда, вечером тормозит на Савиха, от Южной улицы до шоссе Ильича. И затор на 45 минут на Пятницком шоссе от поворота к заводу до деревни Жилина. Удачи на дорогах!
2: Быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
0: Реклама. Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
4: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос. Потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
5: Два моря. Средиземное и Эгейское.
6: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
5: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
6: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
5: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
6: Респектабельный семейный отдых в Турции.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и

0: Бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, не нас, только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: Книжная полка на радио 7.
1: Ну что ж, книголюбы, вот и наше с вами время настало. И сегодня в фокусе нашего внимания новинки научно-популярной и прикладной литературы. Обсудим, что же можно почитать на выходных, от истории и психологии до садоводства. Итак, Мишель Тесье. «Империя в огне. Россия в горниле революций». Это глубокий анализ самой трагической метаморфозы прошлого века. Французский историк Мишель Тесье показывает непредвзятый взгляд на социалистическую революцию в России без каких-то советских догм и

0: постсоветских мифов. Книга прошла научную редактуру кандидата исторических наук Елизаветы Резник, а также дополнена картами, схемами и удобным глоссарием. Далее, Рами Каминский, «Атроверт. Дар непринадлежности». Это первая книга о новом типе личности. Психиатр с 40-летним стажем Рами Каминский предлагает новый взгляд на тех, кого частенько называют одиночками или слишком независимыми. Десятки лет клинической практики помогли доктору Каминский вывести новое понятие «атроверт». Такой человек не стремится быть частью группы и не подвержен влиянию толпы. Эта книга – международный бестселлер о зарождающемся тренде, о траверсии. И напоследок Иван Шаферов. 60 готовых решений для вашего сада. Ландшафтные композиции с деревьями, кустарниками и многолетниками. Вот не так давно, кстати, имел обстоятельную беседу с автором по поводу этой книги, в которой имеется уникальная коллекция из 6 десятков готовых решений для превращения вашего дачного участка в красивый оазис. Каждая идея – это уже тщательно проработанный проект. От выбора растений до идеального расположения в пространстве. Так что, уверен, прочитав эту книгу, сможете смело использовать четкие схемы посадки и профессиональные рекомендации по уходу за садом. И все. Закрываем на сегодня нашу книжную полку и возвращаемся к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на Радио 7.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Мытищинская ярмарка объявляет сезон мужских игр. 450 магазинов для строительства и ремонта, 150 магазинов для мото- и автолюбителей, 14 автосервисов. Мало? Для самых голодных более 70 точек отборного мяса. 91 километр МКАД.
2: Что это за волшебная дымка на Первой Брестской? А это Мист. Мист – ресторан в двухэтажном особняке с собственным садом в центре Москвы. Кухня живого огня, сезонные продукты и новое меню каждый месяц. Место для свиданий, вечеринок и ваших самых красивых вечеров. Мист. Первая Брестская, 41.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru 6+.
2: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.
3: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: в танце. По-нашему так называется песня Энрике Иглесиаса, которого на Радио 7 послушали. И вот не знаю, как вы, а я лично периодически подмечаю на улицах людей, которые, знаете, стоят себе на остановке в наушниках и слегка, а иногда и откровенно динамично пританцовывают. Ну, видели же таких, правда? Кстати, не исключено, что в этот момент они слушают Радио 7, а может быть, даже делают это через Радио Хаб. Наше новое приложение, которое вы можете прямо сейчас абсолютно бесплатно скачать в вашем магазине мобильных приложений, установить на смартфон и таким образом тоже слушать любимую семерку. Ну а почему бы и нет? А в ближайших планах у нас имеется Боб Синклер, который, кстати, исполнит последнюю песню рабочей недели под занавес часа. А пока же Нэна Черри здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на Семи Холмах».

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 6 вечера пятницы. А прямо сейчас давайте окинем новостную повестку взором Михаила Гудкова. Светлым взором. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Эльвира Набиуллина призвала не искать сигналы ЦБ в одежде и аксессуарах. По ее словам, регулятор не передает рынку скрытые сообщения через детали гардероба. Так глава Банка России ответила на вопрос журналистов о возможном датчике настроения. Она подчеркнула, что позиция ЦБ формулируется четко и прямо. Набиуллина начала появляться на пресс-конференциях с тематическими брошками в 2020 году. После начала спецоперации она перестала использовать этот аксессуар. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это уже 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. Как указал регулятор, экономика в целом во втором квартале росла умеренными темпами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в перерасчете на год. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Совет Федерации одобрил закон о временных ограничениях для россиян, скрывающихся от наказания за границей. Они коснутся осужденных за дискредитацию вооруженных сил при

сообщает Ассоциация туроператоров. Эту информацию нам подтвердили и в самом визовом центре. Сумма составляет 3850 рублей. Ее необходимо внести сразу при создании записи на подачу документов. После заполнения нужных данных система перенаправляет на страницу оплаты. Перенести запись можно только один раз, если отменить визит позднее, чем за 72 часа. До назначенного времени то сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя, сбор также не вернут.

и чтобы на это благолепие претендовать, отправляйте прямо сейчас заявку на участие в игре. Любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто умудрится прислать седьмое, встретимся в эфире через несколько песен. Удачи!

0: Я очень хороший айтишник.
1: Все. Вот тогда имейте в виду, друзья, кому нужен Александр. Точнее говоря, кому нужен айтишник, вот вам Александр. Ну, а вам, Александр, хочется такой вопрос вначале задать. Есть ли у вас двоюродные братья или сестры?
0: Есть и братья, и сестры, вот. И тоже живут в Химках.
1: Прекрасно. Не забудьте их сегодня поздравить с днем кузенов и кузин. Вот такой праздник на календаре. Ну и давайте тогда в честь этого поиграем...

0: Острогино. Медленно едет Ленинградка от Панфиловского проспекта до Московского Малого Кольца. И час с лишним потеряете на Северо-Восточной Хорде от Костинского шоссе от улицы Юности до Салтыковской улицы.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет! Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
2: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона

Этот уголок воды казался почти загородным, а ехать было всего ничего. В выходные было очень пестро. Кто-то раскладывал полотенца, кто-то играл в волейбол, а кто-то просто сидел на траве, слушая, как плещется река. Говорят, в 1950-е годы на пляже устраивали настоящие водные праздники с показательными заплывами, соревнованиями по прыжкам в воду и даже любительскими концертами у берега. Молодежь здесь знакомилась, договаривалась о свиданиях у спасательной вышки, а потом десятилетиями вспоминала, как все начиналось на фоне Воробьевых гор. Спасатели тогда были почти местными героями. Их знали в лицо, с ними здоровались, им доверяли присматривать за детьми, пока родители загорали. В 1960-е сюда нередко заглядывали студенты МГУ. Не только

0: прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радиохаб». 12+. Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов.

0: Лесных пожаров эвакуированы более 40 тысяч человек, сгорели почти 100 домов. Такие данные приводит Ле Фигаро. По данным издания, в стране уже выгорело почти 50 тысяч гектаров земли. В связи с пожарами президент Франции Эммануэль Макрон обратился к странам ЕС за помощью. Добавлю, что один из крупнейших пожаров бушует на юго-западе Франции в департаменте Жеронда, где эвакуированы около 20 тысяч человек. Этот лесной пожар уже стал одним из самых масштабных в истории республики. Во французских СМИ его называют «возгорание 2XL». Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Ну а между тем, синоптики предупредили жителей столичного региона о грозах. Они ожидаются предстоящей ночью и днем в субботу. Однако они будут непродолжительными и умеренными. За сутки выпадет не более 7 миллиметров.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.

Мол, мы, дорогой, с тобой заметно друг к другу подостыли, да, любовь прошла и вот это вот все. Но, знаете, на самом-то деле это все откровенные глупости. Потому что любовь — это же не только страсть, которая на первых этапах отношений случается. Правда. Природа-матушка, она все продумала до малейших деталей. Ну, потому что вот все эти адреналины и прочие гормоны, которые отвечают за возбуждение первых месяцев, не могут в организме фонтанировать вечно. Ведь если бы так случалось, то человек попросту бы сгорал. Ну, не рассчитан наш организм на столь долгие гормональные бури. А вот когда страсти утихают, то начинают вырабатываться другие гормоны. Например, тот же самый окситоцин.

0: Профиль. Деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика. Интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль». Для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру». 16+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: платформы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

вы будете проводить в компании «Радио 7», то шансов на благоприятное развитие событий будет заметно больше. Да. Так что оставайтесь с нами. И конкретно этот вечер пятницы, смею вас уверить, будет не только музыкальным, но и обязательно добрым. Всем привет! I could stay awake just to hear

0: На 8-й северной линии до Рогачевского шоссе и на Симферопольском шоссе небольшой затор от объездной дороги до Московского Малого Кольца. Удачи на дорогах!
1: Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. В чем разница между словами «непрерывный» и «беспрерывный»?

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. При слове «регата» в голову первым делом приходят парусные яхты или какие-нибудь байдарки. Но помимо гонок на типичных лодках, в разных городах и регионах России проводят гонки на лодках необычных. И это зрелище не только азартное, но еще и очень интересное с этнографической точки.

0: 7. О погоде.
1: Как утверждают метеорологи, завтра поутру небольшой дождик в Москве может случиться. Дальше вроде бы без осадков. При этом до 22 выше 0 на термометрах. И ветер не более 6 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час только музыка на радио.

parler comme la première fois.

Лето. Не просто лето. Музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

0: Синоптики обещают завтра в Москве переменно облачное небо. Возможность осадков, скажем так, невысока. Если что и случится, то в первой половине дня температура воздуха до 22 с плюсом, а ветер при этом обещается дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
1: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.